0: Серебряный дождь. 100 ровно и 1 десятая FM.
1: Московское время 4 часа утра. В эфире радиоканал «Серебряный дождь». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-80-742 от 7 апреля 2021 года, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Предназначено для слушателей старше 12 лет.

0: Серебряный дождь. 100 ровно и 1 десятая FM.
1: В Москве 5 утра. В эфире радиоканал «Серебряный дождь». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-80742 от 7 апреля 2021 года, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Предназначено для слушателей старше 12 лет.

0: Серебряный дождь. 100 ровно и 1 десятая FM.
1: Московское время 6 утра.
2: Прямо сейчас специальный проект «Серебряного дождя. Музыка для бега». Старт.
3: Партнер проекта ООО «Уралхим Ран Фэктори».
4: Ваш проводник в мире бега. Присоединяйтесь к тренировкам, исследуйте новые маршруты и получайте удовольствие от движения.
5: Подробности на сайте runfactory.ru.
6: ООО «Ран Фэктори». Москва. ОГРН 1-2-7-7-0-2-7-3-8-6-1-6.

Музыка для бега. 50 минут.

peaceful place. Hear the sound.

0: Партнер проекта ООО «Уралхим Ран Фэктори».
1: Ваш проводник в мире бега. Присоединяйтесь к тренировкам, исследуйте новые маршруты и получайте удовольствие от движения.
2: Подробности на сайте runfactory.ru.
3: ООО «Ран Фэктори», Москва, ОГРН, 1-1-2-7-7-0-2-7-3-8-6-1-6.

0: Финиш. Это была музыка для бега на серебряном дожде. До завтра в это же время. Серебряный дождь за здоровый образ жизни. Серебряный дождь. 100 ровно и 1 десятая FM.
1: Московское время 7 утра.

0: Встречают как-то Виктор Набутов и Татьяна Котина в коридоре Петра Левинского.
1: Петр, проследи, чтоб на майские тут все было нормально. Мы в отпуск.
2: Но я ведь...
3: Петр, но это только до 8 мая, потом мы вернемся.
2: Я, конечно, с удовольствием, но могли бы вы как-то заранее предупредить. Я шашлыков намариновал.
0: На майские особенное спокойное музыкальное утро под серебряным дождем с Петром Левинским. С 4 мая будем просыпаться с классной музыкой, хорошо проведем майские под серебряным дождем.

0: правильно начать выходной. Проснуться, когда захочешь, включить серебряный дождь и неторопливо завтракать. До обеда.
1: Властью данной мне случайной по большой ошибке. Мы будем проводить время вместе. Я очень интерактивен. Один из основных законов, если оно работает, не трогай. Мне надо на передаче сидеть, собаснуть. Любители, не пропускайте.
0: Специально для вас «Завтрак до обеда». Проект Петра Левинского. Полный красивой музыки, интересных разговоров и легкости бытия. Подключайтесь и начинайте отдыхать по субботам и воскресеньям с 9 до 14 по Москве. Завтракаем до обеда под серебряным дождем.
2: Остаемся под серебряным дождем. Найди нас в Макс.

недавно, кстати, Софи Элис Бэкстер, которая сейчас звучит, выпустила обновленную очередную версию этого трека. Там, по ощущениям, ну, побольше живых инструментов. Если захотите, можно как-нибудь послушать. А 7... Так, к слову, а если захотите, значит, 7-903-797-6333 – это наши мессенджеры и смс-портал. Есть еще чатик Петя FM-чат через любой поисковик. Всех с праздниками! Как мы и договаривались, со 2 по 8 мая... Сегодня 2, да? Со 2 по 8 мая... Я еще какой-то момент на 1 просился. Мы проведем это время вместе. В Москве солнце. У нас чудесная музыка будет еще лучше, потому что участвуют слушатели непосредственно. Все эти праздники с удовольствием принимают вас пожелания. Я сделал даже опросик у себя в канале, потом расскажу. По праздникам пройдемся. О, кого я вижу в плейлисте?

меня есть несколько хобби. И вот когда я делаю диджей-сеты на каталке, всегда в микрофон говорю, что стоять нельзя. Ты на горе, ты быстро замерзнешь, стоять нельзя. Если ты не катаешься, ты танцуешь. Это правило моих опрыски. Предлагаю эти правила использовать также в эти выходные, ну, например, сегодня. Пободрим вас немного, пободрим. Петр Левинский, «Серебряный дождь», программа «Завтрак до обеда», майские праздники, ну, наконец-то.

0: Привет, это Игорь Наумов. Знаете ли вы, как и на чем мы летали, пока это еще не стало мейнстримом? Где можно найти следы внутри московских аэропортов сейчас? Или где еще в СССР состоялось первое выступление группы «Металлика» и первое и последнее выступление AC/DC в стране? Ответы в моих новых выпусках «Прогулок на серебряном дожде».
1: Прогулки с Игорем Наумовым. Все майские под серебряным дождем. Смотрите расписание на сайте silver.ru.
2: В субботу, когда все дела сделаны, хочется неторопливого общения с умным собеседником, интересных историй и качественного винила. «Серебряный дождь» представляет. Музыкальный эксперт, культурный гурман и коллекционер пластинок Александр Анечкин в авторском проекте «Виниловая суббота». 2 часа отборной музыки с полным погружением в эпоху и жизнь культовых исполнителей. Новинки и классика. Самые интересные музыканты и коллективы. Редкие пластинки и особенная атмосфера. «Виниловая суббота». Каждую субботу с 2 до 4 дня по Москве под серебряным дождем.
3: Очень, кстати, интересно, в каком составе выйдут как команды на майских праздниках. Подробное расписание программ на сайте silver.ru. Пишут слушатели: сегодня день Гарри Поттера, да, правда? Давайте проверим. Итак, 2 мая. Открываем список. Международный день ничего не делания. Все, сразу хорошо, берем, переходим к следующей теме. Ай. На последнем слове иногда неразумные колонки, бывает, переключают волну. Имеется в виду. День садовода. Ну, еще бы. День весенних акварелей. Очень хорошо. Всемирный день лабиринта. Нет, не сегодня. Что? Это я пропускаю. День уличного музыканта. Всемирный день тунца. Где ты, наш красавец блестящий? День... Международный день Гарри Поттера, да. Вот вы знаете, чем меня немного... Мне что-то недавно про крестражи писали. Я еще хотел ответить, что... Ребят, а зачем вы вот принуждаете людей знать, кто такой Гарри Поттер? Ну, это... Я с этим сталкивался, но совершенно в другой сфере. Никто, кроме Гарри Поттера. И... Ну, да, поздравляю вас. Некоторые увлечения можно оставлять в себе. День пилатеса. Включаю видео. Международный день скраббукинга. Я так примерно вспоминаю, но, наверное, девочки с праздником. Так, я, кажется, не до конца вспомнил. Алко-праздники тоже пропускаем. Международный день леди райдеров. Я вообще не понимаю, что такое. Если что-то пропустил, типа день зеленого чая в Японии, 7-903-797-6333. Вообще, давайте проверим, что у нас со средствами связи. Петр, доброе утро. Возвращаюсь благодаря вашему эфиру. Давно не был. Очень рад, Олег Пенза. Олег, взаимно. Сейчас еще музыка будет. И ждем электронику. Да, я про опрос в чатике еще обязательно расскажу. Не будем вас сейчас сразу информацией перегружать. Праздник себе выбрали? Вот эта вещица в эфире не звучала.

наверное, я страшный человек. Ни одной книжки про Гарри, ни одной серии «Властелина колец». Ирина пишет. Почему страшный? Я сначала прочитал старый. Хотел даже напомнить про средний возраст фанатов Гарри Поттера. И уж тем более «Властелина колец». А в каком году ты почитал Толкина впервые? Ну, например, 7903-797-6333. Вижу, что, судя по сообщениям, слушатели радиостанции сейчас находятся в абсолютно разных точках планеты. Это прекрасно. А в Москве тепло наконец-то дали. Сегодня плюс 13-14, это даже не на солнце. И не облачко пока, да? Вот примерно так мы проведем майские праздники с такой погодой в столичном регионе. А завтра обещали что-то там плюс 20. Немного добью для вас из моей коллекции и программы «Есть где есть».

0: Всем привет! С вами я, Маша Тюменева, и моя авторская программа «Есть где есть». Сегодня отправляемся в большой мясной ресторан Михаила Петухова «Мясная карта», который расположился на Садовом кольце в районе МИДа. Начну с пространства. Ресторан большой, с разными залами и зонами. Там есть кондитерская витрина и мясная лавка, где можно себе домой купить деликатесы собственного производства, а также соусы, специи, полуфабрикаты и стейки без ресторанной наценки. Есть также дровяная печь, гриль и огромный коптильня. Она же смокер, где, собственно, в общем, разнообразные вариации блюд с мясом и готовятся. Хотя в меню и можно найти и раздел теста с варениками и пельменями, и печь с пиццей, и раздел паст. Все же главный герой здесь – мясо. В поварской команде удаются и колбасы. В меню есть раздел «Колбасный бар» с 5 видами изделий. Например, есть козы, суджук и тамбовский окорок. А еще обязательно нужно брать брискет с огурцами в бурбоне и говяжье ребро с коулслоу из раздела «Смокер». Ну и, конечно, непосредственно гриль. Стейки, шашлыки, бургер, люля. Для приготовления, кстати, здесь используют мраморную воронежскую говядину, дагестанскую баранину, ну и, конечно, фермерскую птицу и дичь. Я брала тартар из воронежской говядины, телячий язык под соусом тонат с жареными анчоусами, борщ с копченым ребром брянского бычка, бифштекс из дичи с корнем сельдерея и ягодным соусом, пельмени с ростовской уткой и, конечно, и не удержалась и заказала микс маринованных овощей, в которых меня покорили кабачки. Это вещь, скажу я вам. Десерты здесь все классические. Медовик, птичье молоко, эстерхази, тирамису, лимонный тарт и тому подобное. Итак, теперь вы знаете о мясной карте. Сохраняйте точку на своей гастрономической. С вами была неизменно ваша Тюменева Маша, и есть где есть.
1: Есть где есть.
2: А мы продолжаем майские праздники под серебряным дождем. Программа «Завтрак до обеда». Петр Левинский до 8. Мне тут пишет Петр, а мы думали, вы с 4. Сразу говорил, со 2 по 8 мая по утрам проводим время вместе. Причем это по, в кавычках, выходным, значит, с 9, по будням, опять в кавычках, с 7. Я говорю сам до сих пор, поверить не могу. Петр, здравствуйте, 46 годиков. Первого Толкина прочитала в 9 лет и напишет. Хоббит туда и обратно. В 11 лет подарили «Хроники Нарнии». Я что-то не вижу Ника Перумова здесь. В списке он неполный, и на Москва детство прошло в Озерске Челябинской области. Привет, Пермь, любовь, обнимашки. В Петербурге сегодня уже обещают плюс 21. Пока ясное небо, думаем открыть сезон «Питанка». Денис, Лена, Санкт-Петербург. Ага. Семь девятьсот три. 7976333. Наши мессенджеры и смс-портал. Доброе утро, Серебряный дождь. Подольск на связи. Женя принял. Специально для Подольска и Кипра.

1985, Rhythm of the Night, The Barge. Только в программе «Завтрак до обеда». Ненадолго прервемся.

музыкальный секонд-хенд Игоря Наумова еще буквально через несколько минут. 7-903-797-6333. Значит, Подольск песни остался доволен. Танцуем Кипру привет. Петр, доброе утро. А по будням с 3 по 8 мая ваши передачи будут с 7 до скольки? Анна, если бы я сам понимал. Слушайте, у меня программы проходят, пока не выгонят. Потому что у меня на предыдущем проекте возникла традиция типа, там задерживаться минут на 15-20. Да мы, впрочем, в прошлых сезонах иногда это делали. А тут плотный график, потому что в субботу приходит «Виниловая суббота» и Александр Анатольевич «Строгим взглядом». А по воскресеньям спешит Александр Кирсанов, тоже не хотелось бы наступать на горло его песни. Петр, отличная музыка, хорошо для субботы, отличного дня. Илья, Сочи, у нас дождь, но тепло. Это очень полезная информация, Илья, спасибо, что сообщили. Дождь, но тепло, это в Сочи прекрасно. Потому что, ну, постоять под дождем сейчас, где холодно, это та еще романтика. А в Сочи даже полезно. Вот. Так что проверяем, конечно, информацию от синоптиков. И гуляем, где захочется. Вижу много сообщений. У нас в Казани сегодня марафон. Собираюсь проезжать мимо бегунов и на всю громкость ставить из магнитолы главную тему из фильма «Трейнспоттинг». Андрей, Казань. Андрей, почему именно эту тему? Есть ли сарказм в этом перформансе? Почему слабо выражен? Петр, доброе утро. Почему не по 11 мая? Как без вас на даче? Слушайте, есть еще пара дач, где без меня никак. Задумайтесь, попутно передайте привет в Димитровград постоянному слушателю Дмитрию Андрею с удовольствием. Красноярск, Роман, 37 лет. А, Перумова осилил только в аудиокниге. Прочитать сил не хватило. Но это зависит от возраста и количества свободного времени. Это нормально.

неделе дарил билеты от себя на концерт Live Art Dance Orchestra. Слушатели фотки потом слали. Очень рад, что передачка еще и вот так работает.

0: Александр Лайфар, Игорь Наумов. Прямо сейчас архивный музыкальный секонд-хенд.
1: Про забытые оригиналы и неожиданные каверы рассказывает Игорь Наумов.
2: Музыкальный секонд-хенд.

сколько нужно англичан, чтобы записать одну несложную с виду песенку. В случае с «Леди Мадонна» просят цифры 5. Четверо Битлов плюс неизменный Джордж Мартин, который любой их песне придает лоск. А было этих англичан 11.

Люди, слышавшие канонический вариант, знают, что там играет саксофон в одном из проигрышей. А битломанам известно, что саксофонов там 4, и играют на них 4 разных человека. Поэтому самую расхожую версию сингла из переиздания ставить не буду, а заведу к ту, где саксофонов нет вообще. Был и такой вариант.

забабахать сюда еще и саксофон, пришло в голову Маккартни. Причем, когда уже все было готово в целом. Но тут же нашли четверых саксофонистов, и те записались без подготовки, с импровизировав. А другой саксофонист, самый именитый из четверых, джазмен Ронни Скотт, отыграл отдельное соло, так его в результате вырезали. Так есть версия, где это самое соло есть, а гитар нет. То есть фактически звучат Маккартни, Ринго Стар и Ронни Скотт.

раз уж такая экзотика пошла, ну, тогда в продолжение. Но сначала дети разных народов. Вокальная группа The Swingle Sisters, в которой еще в 60-е во Франции пела сестра Мишель Легран, но потом состав полностью сменился, ни одного француза не осталось, а Париж оказался Лондоном.

не останавливаться на достигнутом. Поляки, бутлсы, а звучат так же, как звучали бы Битлы, если протянули до 21 века, и не было бы у них наводящего лоск Джорджа Мартина.

0: И еще, все эти истории про нашу любимую музыку, а также про кино и еще кое-что, я рассказываю и живьем на лекциях с видео и аудио. Как попасть ко мне на лекцию, вы найдете в соцсетях в группе «Прогулки с Игорем Наумовым». Игорь Наумов, «Серебряный дождь».
1: Музыкальный секонд-хенд.
2: Все выпуски программы ищите на silver.ru.

рок-музыка программы «Завтрак до обеда» под серебряным дождем. Жду вас все эти праздники со 2 по 8 мая в эфире по утрам. А прямо сейчас «Wind and Fire».

Тут было сообщение о том, что зимой звучал чудесный индийский музыкант. Почему давно не ставили? Давно, кстати, не ставили. Но он прозвучит чуть позже. Сейчас не все слушатели готовы. Я, например. Петр, привет. И «Серебряный дождь», плюс 12, яркое солнце. Слушаем с удовольствием. Олег Осипович, Беларусь. Даю подсказку. Беларусь, например, от Москвы, очень-очень близко. И от многих других городов России. День жареного карася. Как там погода у москвичей? Ха-ха-ха. День жареного карася надо отложить на случай, если праздников нормальных не будет. Это же круглогодичный праздник, и точно никто не против. В принципе, желающие, если кому-то не хватило праздников, могут отмечать уже сегодня. Серафим, спасибо за подсказку. Как там погода у москвичей? Ну, как обычно, всегда найдутся замечания со стороны местных. Что-то такое в этом воздухе. Александр, Красноярск. В Красноярске, кстати, мне сообщили ранее слушатели, что там плюс 27, я не ошибаюсь. Я не удивлюсь, если так, это точно. Езжу по городу, музыку из «Трейнспоттинг» вряд ли услышу, это пишет Александр из Красноярска. Но одно его упоминание поднимает настроение. Вообще, в авторском часе, в рубрике «Попугаем обывателей» могло бы прозвучать что-то такое. Но пока даже к диване не готовы, зато я точно знаю, готовы вот к этому. Маг, экстрасенс, чревовещатель.

это отличный ритм для выходных. Можно еще чуть медленнее, я знаю, да. И раз, и ничего не делаем. И на два продолжаем ничего не делать. Молодцы. Переходим к ничего не делать. А у кого-то уже танцы под дождем, могу предположить, что в Сочи. А это что за певец? До сих пор не могу разобрать. Мне слышится Умаса, Анна. Он так и поет, да, Анна, Умаса. Он из Южной Африки. Там ко многим так обращались. А, это производная от Маста. Петр, доброе утро. А какую же музыку из Трейнспоттин имел в виду слушатель? Кирилл из Москвы пишет, что отлично подойдет и гип-поп Last for Life для бега. Было бы стильнее, если бы он в машине проезжал, и у него звучал бы гип-поп in the desk. Кирилл, с одной стороны, с другой стороны, нет, вы, Кирилл, не угадали. А вот большинство, я думаю, угадали. В конце эфира, по многочисленным просьбам, который я требую с 13 до 14 по Москве, трек может прозвучать. Это продлится недолго, ровно до вызова полиции кем-то из моих старших коллег. А в Екатеринбурге плюс 10, солнечно. А я в... А потом расскажу. В общем, слушатели просили Tame Impala. На ВДНХ включили фонтаны. Доброе утро, Петр. Доброе.

музыкальную часть майских праздников для вас. В программе «Завтрак до обеда» под серебряным дождем. Петр Левинский. 7903-797-6333. Что-нибудь.

0: «Исследуй это».
1: Друзья, привет! С вами Роман Пак, ведущий шоу «Утро под серебряным дождем», и мы продолжаем исследовать разные важные вопросы с помощью нейронок. Итак, сегодня история про дачу. Есть у меня тесть, у него участок, 6 соток. Летний домик, баня, колодец, но без водопровода и нормальной канализации. В общем, классика. Дачной романтики много, комфорта ноль. И вот тесть задумался, может продать все это хозяйство и снимать нормальную, удобную дачу? Вода из крана, зоны барбекю, там всякие большие веранды, красота же. Как бы так вывернуться, чтобы денег от продажи хватило на аренду, ну, хотя бы лет на 10. Решил я тестю помочь. Открыл в Алисе AI ИИ-агента «Исследовать». Забил туда адрес участка и параметры дачи, которую он хотел бы снимать. Спрашиваю, что выгоднее, владеть или арендовать? Оказалось, если арендовать, то за 10 лет можно потратить чуть ли не вдвое больше, чем получить от продажи. Потому что аренда растет каждый год. Плюс комиссия, залоги, переезды, мелкие расходы. А вот старая дача тестя, при всех ее особенностях, внезапно оказалась активом. Земля-то тоже растет в цене. В итоге мы поняли, что продавать участок сейчас – идея скорее эмоциональная, чем выгодная. То есть в случае моего тестя дача-владелец – это приговор, по крайней мере, пока. Так что, друзья, если у вас вопрос, где все упирается в сложные расчеты, обратитесь к ИИ-агенту «Исследовать» в Алисе AI. Сможете уберечься от необдуманных решений, как минимум.
0: «Исследуй это».

Бетти Пейдж не смог пропустить в плейлисте любимой радиостанции этим субботним праздничным утром 2 мая 2026. Все же правильно. Обратите внимание, со 2 по 8 мая мы встречаемся каждое утро в эфире. Сегодня и завтра с 9. А потом с 7 утра по Москве. Так что имейте в виду, майские праздники будут насыщенными. И в плане музыки тоже. 7-903-797-6333. Наши мессенджеры и СМС-портал. К слову, об СМС-портале. Доброе утро, Петр. Калининград на связи. Потеплело и у нас. Плюс 22 сегодня обещают. Пожалуйста, поставьте что-нибудь итальянское. Постараюсь. Но вы можете даже, кстати, сразу примеры какие-нибудь приводить. Мне даже много из Челентано нравится. Вам тоже, я знаю. Аж 16 тонн, он как классно исполняет. Кирилл пишет, сразу продумал про Бон Слипи. Уже не сразу. Кому не хватило праздников? День жареного карася. Международный день ничего не делания, день садовода, день весенних акварелей, Всемирный день лабиринта. Не забивайте себе таким голову. День уличного музыканта. Какие первые ассоциации? С какой песней? Всемирный день тунца. Есть, кстати, песни про тунца. Я не сомневаюсь. И Международный день Гарри Поттера тоже вроде бы делать что-то надо.

самое начало нашего майского марафона. Посмотрим, как я буду разговаривать ближе к восьмому и буду ли. Друзья, все супер, это «Серебряный дождь», программа «Завтрак до обеда». Все, я больше не могу дальше с вами.

Привет, Ташкент. Краснодар, дождь и тепло. Не останавливаемся ни на минуту. Продолжаем ничего не делать. Стиви Вандер.

Стиви Вандер, та еще лиса. Эту флейту очень сложно перебить, поэтому песня звучит еще 3 минуты и еще 3 минуты. Только под серебряным дождем в программе «Завтрак до обеда». Один из лучших треков Стиви Вандера.

Доброе утро под серебряным дождем. Суббота, 2 мая. Все, спасибо, я уверен, этого вполне достаточно. Нет, правда. Просили итальянскую музыку.

Сделаем вашим ушкам приятное. Присоединяйтесь. Программа «Завтрак до обеда». «Серебряный дождь», все майские. +7 903 797 6333 наши мессенджеры и смс-портал. Что-нибудь на итальянском ранее было обещано для Калининграда, где сегодня +22. Александр Александрович пишет. Доброе утро, Петр. Нам бы как-то вот это дело заслушать, а лучше каждый эфир «Завтрак до обеда» с него начинать еще и на виниле. И А. Кулаков, и В. Я. Ткаченко. Сеанс эмоционально-стрессовой психотерапии для желающих бросить курить. Аутогенная тренировка для злоупотребляющих. Александр из Нижнего Новгорода. Вы абсолютно правы. Дело в том, что это уникальная совершенно пластинка. Она у меломанов, каких-то коллекционеров появлялась периодически. Она и в эфире «Серебряного дождя» звучала, потому что такое произведение невозможно было обойти вниманием во всевозможных, мне кажется, она передачах появлялась. И да, если кто-то запомнил, что сейчас происходило в эфире, попробуйте послушать. Пластинка полезная, общественно полезная, социально выверенная. О, да. И да, ну какие-то отрывки можно будет покрутить в эфире, даже в эти майские. Привет из Волгограда. Рад, что вы довольны. Это мамба итальяна, нет. Ко дню уличного музыканта. Чикаго Стрит Плеер. Диско Маша Пенза. Интересный вариант. Вот это вот я не мог пропустить. Значит, внимание, сообщение из Якутии. Добрый день, Петр. У тебя получается полноценный вахтовый режим работы? О, да. А день вахтовика был в прошлый понедельник, 27 апреля, и незаслуженно пропущен. Якутия, Мирный, Айдар. Исах все ближе. Значит, по очень меткому напоминанию от наших любимых слушателей из Якутии. Нет, я не готов сейчас что-нибудь... А хотя, пусть дню вахтовика прозвучит вот это вот вполне себе мужественная тема. Сибириаду прибережем еще.

особенно по басу. А где вы берете бас? Буквально пару минут Майкла, и мы продолжим «Завтрак до обеда», «Серебряный дождь», праздники.

кубинских ритмов захотелось Ольге, пока перерыв у нас был с треком. Доброе утро, Петр. Лучше, что может быть для поднятия настроения с утра, потанцевать под вашу музыку. Я вот кизомбу разучивал. У нас периодически звучат какие-нибудь слова особенные. Это не я, это слушатели. Зеленоградск с нами. Привет с фестиваля, да? Майкл Джексон Forever. В Ставрополе снег. Ух, Майкл лайков собрал. Ташкент в движении, свежо плюс 21. Всем тепла и солнца. А вот, кстати, пишут, что в Ташкенте вчера вечером был Агутин и Беляев. Кто представил попасть на Агутина в Ташкенте? А кто попал? Большой привет из Монтенегро и вам тоже. Делирио Итальяно Капоте. Да, кстати, забавная вещица. Спасибо, что напомнили. Привет из Эстонии. У нас 18 градусов. Переживаю за Романа. Цел ли и невредим он после вчерашнего? Он же единственный, кто без шашлыков остался. Что я пропустил? Итальянское. Давай еще немного итальянского. А Куба будет... Ох, как у нас времени мало. Ну ладно. Куба будет в предстоящем часе.

0: Серебряный дождь. 100 ровно и 1 десятая FM.
1: Московское время 11 утра.
2: Доброе утро под серебряным дождем. По субботам, кстати, в 11 по Москве мы что-нибудь бросаем. Ну, по желанию, необходимости. Что-то не хочется вам сегодня этим голову забивать. Мы и так целый год бросаем. Очень результативно, кстати. Поэтому сегодня пропустим. Навстречу майским праздникам, солнцу, свежему воздуху, травке уже зеленой. Вместе с Джей Ким, конечно, успели попросить. В этом сезоне я предлагаю, правда, ставить в основном ремикс, потому что оригинал наизусть понятно, ремиксы какие-то бывают еще неуслышанные. Но вот это хорошо знакомые постоянным слушателям передачки, версия Оливер Лэнга. Seven Days in Sunny June. Завтрак до обеда. Петр Левинский. Присоединяйтесь до 8 мая каждый день. Сегодня и завтра с 9, а затем несколько дней с 7 утра по Москве.

Итак, если вы просите Джей Кей в этом сезоне, ставлю ремиксы. Вот был один из них на Seven Days. Энтони Змирок. Музыка программы «Завтрак до обеда» под серебряным дождем. 7903-797-6333. Это наши мессенджеры, смс-портал. Привет, Флорида. No reply, 3 minutes. Life starts to bounce, crack the window a bit. Good to be out the house at least. And when you open the door on there, not seen you since August, Boris. Привет, Саратов. Ironically synchronized dance move. I kissed you under the moon, I thought, but it was actually just one of those big bright lights. And would you believe me?

0: встречают как-то Виктор Набутов и Татьяна Котина в коридоре Петра Левинского.
1: Петр, проследи, чтоб на майские тут все было нормально. Мы в отпуск.
2: Но я ведь...
3: Петр, но это только до 8 мая, потом мы вернемся.
2: Я, конечно, с удовольствием, но могли бы вы как-то заранее предупредить. Я шашлыков намариновал.
0: На майские особенное спокойное музыкальное утро под серебряным дождем с Петром Левинским. С 4 мая будем просыпаться с классной музыкой, хорошо проведем майские под серебряным дождем.
4: Кстати,
5: как искусственный интеллект понимает, куда именно подать машину такси, чтобы вам было удобнее ее найти? В городе не в каждую локацию можно подъехать, и не у каждого дома есть удобное место для остановки. При заказе такси в приложении Яндекс.Го иногда вы видите черные кружочки на карте. Это пикап-поинты, точки посадки, которые будут удобны и водителю, и пассажиру. Их местоположение рассчитывает искусственный интеллект. Он анализирует, в каких местах пассажиры и водители встречаются чаще всего. Откуда удобнее уезжать, где быстрее проходит посадка и где меньше придется ждать такси. Например, если вы находитесь внутри двора или торгового центра, водитель, скорее всего, физически не сможет подъехать прямо ко входу. В таких случаях сервис предлагает точку рядом, там, где остановка будет проще и быстрее.
6: Программа «Завтрак до обеда» под серебряным дождем. Все майские праздники до 8-го. Доброе утро, Петр. Успела побегать, слушая вашу программу. Представляете, кто-то успел побегать. Раздавалось с дивана. Радуюсь, что наконец-то можно снять зимнюю куртку и насладиться солнцем в Москве. Анна, Москва. Действительно, можно наконец в городе снять зимнюю куртку. Петр, уже по классике вы со мной на работе. Спасибо за село Зеленое, в скобках село Грин, Даяна с Урала. Нормально. Трудимся в городе Ирбите, а хочется Супертрамп 79. Неужели МС Павлов не ставит? В день тунца можно послушать Chemical Brothers Salmon Dance. Хорошо. И из Флориды продолжает писать, что еще немного потанцуем с вами и спать. Спасибо, Сергей. К слову о часовых поясах, да? И привет, конечно, восточным регионам России. Просили Кубу. За Кубу будет выступать Селия Крус. Селия Крус вообще одна из самых известных исполнительниц латино, родилась она в Гаване. И будет вот эту песню исполнять, которая, в принципе, знакома многим слушателям постоянной программы, но по исполнению Оскара Гомеса. А тут оригинал. Ну, все относительно.

Казалось бы, что общего у «I Will Survive» и «Отель Калифорния»? Но латиноамериканская музыка умеет все подвести к одному знаменателю. Как одна песня.

вот слово же негде сказать. Gypsy Kings, Sailor Cruz, ранее Энтони Змирек, Джей Кей в ремиксе. Все для ваших майских праздников.

хулиганье. А Глядакин? А теперь удивительное явление гангста джазмены. В этом сезоне не ставил. Гангста джаз. Только под серебряным дождем.

А в части еще обещаны индусы, немного японцев и даже французы. Плейлист для ваших праздников. Скоро продолжим.

И пару слов о происходящем по версии слушателей. 7903-797-6333 – это наши мессенджеры и смс-портал. Через поисковик любой можно еще выйти в канал Петя FM чат. Выйти в канал звучит как передачка про экстрасенсов, да? Контрабас держит всю композицию, согласен. Шазамнуть не успел. Ах, бывает. Слушай, потому что слушайте радио. Привет из Красноярска и тому, кто неделю назад включил Оникс в тройку лучших групп. К счастью, я уже не помню все подробности происходящего в передачах. Рад, что довольна слушательница, которая ходила кубинских ритмов. Внутренний Езус готов был кинуть шар у Дмитрия во время «Отель Калифорния», понятно. А Вер из Москвы предлагает «Fun Loving Criminals». Отличная мысль. Что, не отправляют сообщения, но бывают. Попробуйте в другом мессенджере, ничего страшного. С 4 по 7 буду на работе, завидовать тем, у кого есть возможность слушать эфир. Ко дню ничего не делания, кино «Бездельник номер один» или «Марчиба Слоудаун Виктория». Прекрасный выбор, спасибо. Какая у вас работа строгая. Юля идет жарить шашлык с серебряным дождем. И прямо сейчас стрит-плеер, слушатель просил группу «Чикаго», с удовольствием делюсь. Мадонна, Мария Такеучи, Альянс Этник, Аниш Кумар, Чака Хан. Это вот в ближайшие полчаса примерно. Все для ваших майских праздников.

это альбомная версия. В запасе есть еще пара ремиксов. Chicago Street Player. Раз речь зашла об улицах, где теперь мы будем бывать значительно чаще, я надеюсь. Рэнди Кроуфорд. «Завтрак до обеда», «Серебряный дождь», Петр Левинский, «Майские праздники», все до восьмого.

Rain the Crow. Сейчас мы так потихоньку к около джазовой эстраде перейдем. Но прежде самое важное вообще. Я зачем сюда прихожу? 7-903-797-6333. Еще раз, это я себе. 7-903-797-6333. Сергей из Флориды ругается, не может домой.

не может уйти спать. А появляется Трейнспоттинг. Петр, здравствуйте. А может тогда оригинал «В мире животных» послушаем? Делали такое? Да, можно повторить. Добюль уже сегодня появлялся. Давно не было Жанны, пишет. А вот это правда. А вот это правда. Алексей доволен. Очень хорошо. Вы присылаете сообщения. Особенно у нас вот в последнее время стало больше авторских подборок, и вы присылаете сообщения, что вам нравится. Это очень хорошо. Это, поверьте, впустую не пропадает. Чем больше таких сообщений, тем больше у нас будет авторских подборок. Работа не строгая, но не может нас слушать, потому что уши заняты фонендоскопом. То словами других людей. Рад, что вы с нами. Такое пожелание отложить сегодня фонендоскоп тем, кто это может себе позволить. Петр, отличная музыка, спасибо за утро. Приезжай к нам на свадьбу, диджеем в Ярославль. А пока просто сохраняем треки для этого мероприятия. Так, не экономим шазамом. Я еще ведущим могу.

кто не танцует, тот скучный. За родителей жениха раздавалось в зале.

0: пару роликов, и мы продолжим. Билл Уизерс, Simply Red и многие другие в этой специальной серии программы «Завтрак до обеда» вашим майским праздником. Со 2 по 8 мая под серебряным дождем.
1: Суббота. Реклама.
2: Где учатся ваши дети? Где бы дети не учились раньше, теперь им доступны знания в новой инновационной государственной школе в жилом квартале СЭД от МР. Профильные классы и целый IT-полигон. Успешное будущее начинается здесь. Застройщик ООО «Заверийская». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: 9 мая. День памяти, который можно прожить по-особенному. Уралхим Ран Фэктори приглашает на забег «Салют Победы». Как дань уважения героям Великой Отечественной войны. Одинцовский парк. Одна из лучших локаций Подмосковья. Свежий воздух, трассы для любого уровня и атмосфера, которая объединяет. Это не просто спорт. Это движение вперед с памятью о прошлом. Присоединяйтесь к «Салюту Победы». Старт у всех общий, финиш у каждого свой. Подробности на runfactory.ru. 0+.
3: Весна – лучшее время для бега. Серебряный дождь бегает вместе с вами в ваших наушниках. И, конечно же, только под хорошую музыку. Каждый день с 6 до 7 утра по Москве лучшие динамичные треки в программе «Музыка для бега». Подключайтесь.
1: Партнер проекта ООО «Уралхим Ран Фэктори». Ваш надежный проводник в мире бега. Присоединяйтесь к тренировкам, исследуйте новые маршруты и получайте удовольствие от движения.
4: Реклама на серебряном дожде. 643-101.

Итак, программа «Завтрак до обеда». И возвращаясь к вашим сообщениям, конечно, да, просили же заставку из «В мире животных». Появляется Поль Мря.

Поль Мориа. Под серебряным дождем в программе «Завтрак до обеда». Слушатель сообщает: Флорида, 5 утра. А где слушают ваше радио?

а наши везде. 7-903-7-9-7-6-3-33. В стране дали тепленькую. Всем приятных праздников.

А сейчас будет еще одна исполнительница. У нее со звучащей Жанной Агузаровой больше общего, чем многие могут предположить, мне кажется.

0: Жанна Агузарова, Шаде и многие другие в этой серии майских программ. «Завтрак до обеда», Петр Левинский, «Серебряный дождь». Пара роликов и продолжим.
1: Реклама.
2: Кстати,
3: если нужно срочно уехать или на улице плохая погода, алгоритм заказа такси Яндекс.Го специально повышает цену поездки. Это правда или миф? Это миф. Алгоритм не знает, что вы торопитесь. Цена может меняться, но причины – ваш маршрут и объективная ситуация на дорогах в момент заказа. Например, в сильный дождь или снегопад поездки занимают больше времени. Падает скорость потока, ухудшается видимость, водителям сложнее выполнять заказы. Маршрут, который обычно занимает 15 минут, может растянуться до получаса и дольше. А тариф учитывает не только километры, но и время в пути. Поэтому с увеличением длительности поездки меняется и стоимость. Похожая ситуация и в часы пик. В результате роста спроса может временно сработать повышающий коэффициент. То есть цена растет не потому, что вы спешите, а потому что меняются условия вокруг. Больше людей хотят уехать в комфорте, а водителей на всех может не хватать. Если выехать не в часы пик или в более спокойную погоду, зачастую получается и быстрее, и дешевле.
0: И мы продолжаем. Сегодня у нас, надеюсь, особенно музыкальный эфир получается. Pet Shop Boys. Label 42, Simple Minds, Simple Red, Da-Data, Imagination. Вот такие планы. Как проходит ваш отдых? Куда поехали? Чем занимаетесь? 7-903-797-6333. Всегда интересно. И как всегда, по выходным гораздо интереснее, чем официальные новости.

Pet Shop Boys, того самого альбома, ради которого я в 12 подсобщиком на стройке работал поллета у бабушки. Ой, ничуть не жалею, альбом был шикарный, но хватило еще на несколько кассет, ладно, сейчас не об этом. Imagination, Music and Lights. Международный день ничего не делания сегодня. Поставил бы галочку, но лень.

И сейчас появится один из самых летних треков. В эфире «Серебряного дождя» в программе «Завтрак до обеда. Угадай, кто?». Привет, Владимир. Привет, Ставрополь. Ставрополь и снег. Дышим жарче. Это для Ставрополя. Привет, Иваново, городовещание, слушающим в приложении на сайте silver.ru.

Можно было бы и подлиннее версию подобрать. Но для выходных достаточно. Крисы и под серебряным дождем. Да, дата. Едем с семьей в подземелье Слизерин. У нас тоже дача, черт знает где. Рекламирую вашу передачку друзьям. Спасибо, Василий Химки. Химки с нами. Привет из Новосибирского академгородка, плюс 25. Теплый бриз с запахом тайги. Спасибо за эфир. Приехали на майские. Хорошего отдыха. Привет, Константин.

День жареного карася. Татьяна встречает с кофе. Алена. Привет из Подольска. Мы меняем колесья 2 мая. Еще один праздник у нас сегодня появился. День смены колесьев. Пишет: такая нега, хорошее слово, спасибо. А мы опять на стройке, в этот раз Зеленоград. Передайте привет в прекрасный поселок Пречистое, границы Ярославской и Вологодской областей. Слава, 84-го года рождения. Из коттеджного поселка Пушкинский лес по дороге в Переславль. В Переславле сегодня прекрасно. Хороший выбор. Выходил на улицу, там припекает. Ну и раз вспомнили про нашу индийскую суперзвезду. Сейчас будут дневные мантры. Всем прекрасных майских из Смоленска.

Программа «Завтрак до обеда» 7903-797-6333. Как вы проводите праздники? Что решили? Нравится или нет? Андрей пишет: мы с детьми сдавали ГТО на фестивале. В этом году исполняется 95 лет движению. Я что-то с утра прочитал ГТА, я думаю, фестиваль ГТА, движению 95 лет. Чем нам нужен фестиваль ГТА? Чем заняты вы в этот праздничный день? Серьезно? Андрей Ханты-Мансийск. О, как классно, Ханты-Мансийск с нами. Было бы здорово Леониду Утесову в эфире послушать. А, да, я ранее делал опрос, значит, у себя в канале PTFM. Легко найти через любой поисковик. Поучаствовало в опросе 500 человек, да, 544 голоса. Вопрос звучал так. Майские эфиры, какие пожелания? Первый вариант. Больше музыки, 23%. Больше разговоров, 22%. Музыку для расслабления на шезлонге выбрало 13% из проголосовавших 544 человек. Музыка в стиле дачного веселья 16%. Электроника 28%, внимание. Рэп, только рэп 13%. Все альбомы Утесова 8%. Оперы на суахили 7%. Ну и всем любовь и майских праздников 28%. Результатами доволен. Электроники будет больше в эти праздники. Ну и у нас на 1% проголосовало больше за музыку, нежели чем за разговоры. Слушаю и повинуюсь. Вот такая версия It's a Man's Man's World Джеймса Брауна. Simple Minds, Sonic, Simply Red, Label 42, Alliance Ethnic, Flash in the Pan. Вот такие планы.

Джеймс Браун. Собираемся, вот это мне понравилось, собираемся на борщевичный гектар, выданный как многодетным. Или мы, или борщевик. Спасибо, Иван из Иваново. Петр, с праздниками, больше музыки для пролетариата, родина Первого Совета. Как дела у пролетариата? Ничего не изменилось. По просьбе дальнего родственника из Москвы в деревню под Егорьевском везем 60 гигабайт. Что, я такие слова не произношу в эфире радиостанции. Туда написали? Не-не-не. А сегодня же день, когда можно включить в эфире The Walking Out от группы Tears for Fears. Всем с праздником, Антон, Москва. Думал, что про индийскую звезду, это про Митхуныча к работе. Вчера работали, сегодня работаем, завтра тоже работаем. В общем, поздравляю, вы ИП. Яна из Иваново пишет. И, конечно же, я видел, надо передать... Где-то было? А, Монрепо. Заходим в Монрепо с завтраком до обеда. Отличный пример. Привет, Санкт-Петербург. А у нас Simple Minds. По Дегузарову вся очередь за билетами в парк Монрепо приплясывала. А потому что сделай погромче, серебряный дождь.

С праздником, дорогой Петр. Судорожно ищу балконовый забор для кота, в котором 10 килограммов веса, ноль инстинкта самосохранения и недюжий интерес к голубям. В Вене сегодня плюс 25. Балконовый забор. Попробуйте мелкоячеистую сеть в 2-3 слоя. Поиграем в куколку и бабочку. Самозамотается сам. Там цель игры — извлечь бабочку на свет. Еще один ИПшник с нами на работе 365 дней в году. Лера из швейного цеха «Москва». Еду на велосипеде по Швеции. Вдоль побережья ветер в лицо, но любимое радио заряжает отличной музыкой. Музыки у нас еще очень-очень много. А, это надо сначала прочитать. Петр, а у меня был концерт, да, в честь моего юбилея, и сижу вся в цветах, все еще молодая, слушаю ваши эфиры. Давайте, Машкинада, может, жахнем. Это первый и последний же организм, который был использован в этом часе. И с пожеланием жахнуть только подобным образом. Слово-то какое. Знал бы Серхио Мендес, что он сделает в России в 2026-м.

0: Суббота. Реклама.
1: Московская медицина при поддержке Департамента культуры города впервые в России открывает выставку современного искусства «Вместе» в пространстве нового комплекса больницы номер 62 в Сколково с 17 апреля по 17 мая. Приходите и почувствуйте силу искусства, которая отражает важность поддержки. Трансфер от станции МЦД Сколково и метро Киевская. Подробнее на сайте вместе-москва.ру. Категория 0+.
2: 9 мая. День памяти, который можно прожить по-особенному. Уралхим Ран Фэктори приглашает на забег «Салют Победы», как дань уважения героям Великой Отечественной войны. Одинцовский парк – одна из лучших локаций Подмосковья. Свежий воздух, трассы для любого уровня и атмосфера, которая объединяет. Это не просто спорт, это движение вперед с памятью о прошлом. Присоединяйтесь к «Салюту Победы». Старт у всех общий, финиш у каждого свой. Подробности на runfactory.ru. 0+.
3: Быть в контакте с «Серебряным дождем» очень просто. Достаточно ввести vk.com/silverrain. Подписывайтесь и будьте в курсе.
4: Реклама на «Серебряном дожде». Реклама @silver.ru.

0: Пятигорск готовится к вечеринке в школе сальсы бачаты в честь дня танца. Наша слушательница. Привет нашему тренеру Максу. Хочу поблагодарить вас за прекрасный концерт Лейфар, за билеты, огромное удовольствие, положительные энергии. Вадим специально прилетел из Нижнего Новгорода, что вселяет оптимизм в эти времена. Очень рада, что буду слушать вас в ближайшие дни. Встаю в 7, когда хожу в офис, но на работе наушники наши все. Свет, Москва. Спасибо за отчет Света. Надеюсь, будет возможность что-нибудь еще подарить слушателям в эфире. А сейчас будет... Попросили сегодня про море и чаек. Поэтому будет Beyond the Sea, но в исполнении Хулио Иглесиаса, соответственно, La Mer название. И, возможно, многие в исполнении Хулио Иглесиаса эту песню вообще не слышали. Так что премьерка.
1: C'est tellement nouvelle cette chanson française qu'il faut que je lis toutes les paroles parce qu'elle vient de la fête il y a trois jours. Elle a seulement trois jours. Et c'est pour ça que...
0: 1976.
1: Mais je vous promets que depuis aujourd'hui, elle va être très populaire.
0: Julio Iglesias, c'est еще тот француз.
1: Je pense.
2: La mer qu'on voit danser...

0: Merci. Avant de finir,
1: это запись концерта из Олимпии. Олимпия — это известнейший зал в Париже. И пусть вас не настораживает молодость голоса Хулио Иглесиас, потому что это 1976 год. Концертные записи из Олимпии прекрасны у многих, в том числе Джеймса Брауна, например. La guitare basse et pour notre directeur avec lequel je compose presque toutes mes chansons, c'est Raphaël Ferrier. А мы переходим в новый час. Последний час моего эфира сегодня. Но, как я и много раз говорил, со 2 по 8 мая мы встречаемся каждый день. Завтра в 9, а затем с 7 утра по Москве.
2: Серебряный дождь. 100 ровно и 1/10 FM.
3: Московское время 13 часов.
1: Я пока с трудом представляю себе вот это вот вставать в 5. Поэтому говорю спокойно, мы будем с вами встречаться с 7. Очень может быть, что в первый день этой встречи я буду говорить: да ну, не-не-не. Поставьте мне эфир в 3 часа ночи, как я, кстати, давно прошу. Просил выделить пару часов, знаете, там, в 3, в 4 утра, чтобы вот только для своих. Точно знаю, многие поддержат. Слушатель пишет: едем покупать квартиру с ипотекой на 30 лет, поддержите. Вот это из той же серии, что вставать в 5 утра, я не совсем представляю. Какая песня могла бы служить в этом случае большей поддержки? Может быть, подскажут слушатели. 7-903-797-6333. Это наши мессенджеры и смс-портал. Сообщение можно оставлять еще в моем чатике. Петя FM-чат легко найти через любой поисковик. Привет из Казани всем. Тепло, без дождя. Сажаем с любимой женой цветочки под вашу музыку. Надо что-нибудь для цветов подобрать потом. Привет, Москва, Западный административный, гуляем с детками. Привет моей супруге с разделенным наушником. Представляете, в левое и в правое ухо я могу говорить абсолютно разным людям. Мечта плохой жены.

Видел заголовки и даже сообщения сегодня, типа, во Внуково рэпер Флорида. Флорида рэпер? Да бросьте.

Да дуэт в чай вдвоем больше рэпер, чем Флорида. Конечно, в старом составе, конечно. Zero Seven. У нас сегодня был достаточно бодрящий музыкальный ряд. Ну, все относительно, конечно. До Трэнспоттинга так и не дошли пока. На днях, не скажу почему, перебирал некоторые старые лаунжевые треки, чиллаут. Некоторые, несмотря на медленную скорость, звучат сильнее, чем рок. Но вот вспомнилось еще Zero Seven. Вашим выходным.

0: Всем нежности. Традиционный привет в Нежный Новгород, Нежный Тагил, Нежнокамск. Стэн пишет: добрый день, сегодня вот на Атах Королёва выступает, и билеты на нее дороже, чем на Фло. Предельно логично, я считаю. Не пойду ни туда, ни туда, но с ценообразованием полностью согласен.
1: Привет, это Игорь Наумов. Знаете ли вы, как и на чем мы летали, пока это еще не стало мейнстримом? Где можно найти следы внутри московских аэропортов сейчас? Или где еще в СССР состоялось первое выступление группы «Металлика» и первое и последнее выступление AC/DC в стране? Ответы в моих новых выпусках «Прогулок на серебряном дожде».
2: Прогулки с Игорем Наумовым. Все майские под серебряным дождем. Смотрите расписание на сайте silver.ru.
3: Эй, пипи-тук-тук! Радиостанции «Серебряный дождь» и MC Павлов представляют единственную в России программу «Доктор Диско». Все о диско-музыке, предыстория, годы расцвета, классическая диско, пост-диско, нео-диско, хаус-диско, группы и исполнители, биографии и дискографии. Если вы любите музыку, если вы любите ритм, если вы любите танец, если вы любите стиль, если вы хотите знать, что происходило и происходит в мире музыки, то эта программа для вас. «Доктор Диско» каждую субботу в 20:00 по Москве.
0: Продолжим же. Так вот, сегодня был более бодрящий плейлист. Я думаю, вообще на майских можно какое-то время оставить для прям лаунжей. Сколько воспоминаний упоминания Наташи породило? Так, 7-903-797-6333. Алексей пишет: земля перевернулась коротко о погоде 2 мая в Краснодаре и Новосибирске. Тут действительно плохо грузится, но я знаю. А, вот Новосибирск плюс 23. В Красноярске примерно так же. Так, и должна быть логично. А, Краснодар плюс 6. Кто там пугал нас сменой поясов, кажется, это произошло, а мы и не заметили. Вот, привет жаркой Сибири. А, привет прохладному Южному Приморью. Продолжаем. Анита Бейкер, клуб Диогенов, Соник, Simply Red, Label 42 все еще на подходе, но часть из них уже не успеет прозвучать в сегодняшней программе. Обязательно присоединяйтесь к нам завтра с 9 по московскому времени. Петр Левинский, завтрак до обеда.

Temper Trap под «Серебряным дождем». А, кстати, в Третьяковке отличная выставка искусства 20 века. Очень рекомендую такое собрание топ-хитов. Не переживайте, если местами выставка может показаться мрачной, потому что местами она мрачная. Но удовольствие получите, не сомневайтесь. Анита Бейкер, клуб Диогенов, еще Sweet Love прямо сейчас и только под «Серебряным дождем» в эти майские. Привет из Кемерово, у нас плюс 26, жаришка. Вот мы и говорим. Air All I Need для лыжников. Привет, Челябинск.

Тамбов, Химки, Нижний Новгород. Довольны происходящим. О, это дорогого стоит. Горьковское море. Россия всех с праздниками. Жара сегодня.

С одной стороны, любой вкус – это вкусовщина. С другой стороны, я надеюсь, формат программы максимально понятен. Поэтому прямо сейчас и только второй раз вообще за сезон хочу поставить вам вот эту песню. Концертная запись.

нас много разной музыки. Программа «Завтрак до обеда». Петр Левинский, 7-903-797-6333. Это авторская передача. И после этой концертной записи клуб «Диогенов», «Соник». Немного еще электронных звуков будет.

Тацур Ямашита, потом выпуск программы «Культур-мультур» специально для ваших майских праздников. И Александр Анатольевич уже в студии с 14 по Москве. Вас ждет программа «Виниловая суббота». Да что ж нам всем дома не сидится?

0: включать в зал славы виниловых суббот, вы будете на эту тему голосовать, то вот следующий коллектив, который я сейчас хочу вам поставить, я думаю, что вы все однозначно скажете, вот этих ребят обязательно надо включить в зал славы виниловых суббот.
1: Александр Анатольевич, без спойлеров, ставьте да, пластиночку.
0: Да, я ставлю пластиночку, а вы угадываете, что это за группа и что это за песня.
1: Нет, вы угадываете с одной ноты, с двух или с трех. Напишите нам, пожалуйста.

0: Как написал наш слушатель, ё-моё, да, ё-моё, да. Так в эфире
1: друзья,
0: Шабаш.
1: Да, да, да, да. Ну, вы понимаете, что, конечно же, у нас песня появилась не случайно. Дело в том, что вот этот самый альбом Arrival, это четвертый студийный альбом группы Абба, он тоже появился в 1976 году как раз. И, конечно, причем он вышел в октябре 76 года, то есть 50-летие мы еще с вами будем отмечать. Дай бог доживем до октября этого года. И в октябре, я думаю, что мы с вами с удовольствием еще послушаем какие-нибудь песни с этой пластинки, потому что Arrival — прекрасный альбом. Это, так сказать, в 76 году было очень круто. И вот наши тут слушатели, я тут читаю, пишут, что для советских слушателей, для советских, так сказать, поклонников Абба, это был просто великолепнейший альбом.
0: Это там, где Dancing Queen.
1: Да, совершенно верно, совершенно верно. Dancing Queen, Know Me, Knowing You, замечательная тоже композиция.
0: Так when, что... when I Kissed the Teacher.
1: Да, да, да.
0: Открывалась,
1: да,
0: эта пластинка.
1: Да, великолепно. Ну что, друзья, я думаю, что ближе к... не ближе, а когда наша программа совпадет уже с, вот, с юбилеем, с 50-летним юбилеем этого альбома, конечно, мы еще его послушаем.
0: Пластинка-то входит, оказывается, в наследие Конгресса США, как, да, очень, да, значимая, да, да, да, да, запись.
1: Да. А у нее, у этого альбома очень много всяких наград и призов. Ну, а я быстренько спешу вам поставить, чтобы мы до нашего блока успели еще послушать потерянный вот на прошлой субботе трек. Помните, я вам говорил, что группа Nazareth в 76-м году

тоже так же, как и Холлис, выпустила две пластинки, и мы с вами послушали Telegram с альбома Close Enough to Rock'n'Roll, а вот вторая это была у меня пластиночка, я ее что-то не принес, а сегодня я ее как раз захватил. Итак, группа Nazareth, композиция Waiting for the Man, пластинка называется Playing the Game, это второй альбом в 1976 году у Nazareth вышел, слушаем.

0: Суббота. Реклама.
1: Московская медицина при поддержке Департамента культуры города впервые в России открывает выставку современного искусства «Вместе» в пространстве нового комплекса больницы номер 62 в Сколково. С 17 апреля по 17 мая приходите и почувствуйте силу искусства, которая отражает важность поддержки. Трансфер от станции МЦД Сколково и метро Киевская. Подробнее на сайте вместе-москва.ру. Категория 0+.
2: 9 мая. День памяти, который можно прожить по-особенному. Уралхим Run Factory приглашает на забег «Салют Победы», как дань уважения героям Великой Отечественной войны. Одинцовский парк – одна из лучших локаций Подмосковья. Свежий воздух, трассы для любого уровня и атмосфера, которая объединяет. Это не просто спорт, это движение вперед с памятью о прошлом. Присоединяйтесь к «Салюту Победы». Старт у всех общий, финиш у каждого свой. Подробности на runfactory.ru. 0+.
3: Быть в контакте с серебряным дождем очень просто. Достаточно ввести vk.com/silverrain. Подписывайтесь и будьте в курсе.
4: Реклама на серебряном дожде. 643-101.

0: суббота.
1: Итак, дорогие друзья, мы с вами продолжаем. Сегодня у нас третья часть из цикла программ, посвященных 1976 году. И это именно тот самый год, когда были выпущены очень много классных пластинок и у Led Zeppelin, мы с вами вспоминали и слушали, и у группы Slade, и вот у группы Nazareth аж два альбома. Мы с вами послушали композиции из одного, из другого. И мне очень понравилось, как тут наши слушатели пишут, что это прямо зачетная песня. Но действительно, считается, что вот этот второй альбом группы Nazareth, Playing the Game, он был немножко слабее, чем Close Enough to Rock'n'Roll, именно из-за счет того, что там была Telegram, вот эта эпохальная песня. А здесь такой крутой песни не было, но мне кажется, Waiting for the Man, вот эта вещь, которую мы послушали, она ничуть не хуже. Ну и в том же самом 76-м году Элтон Джон записал свой великолепный, я бы тоже сказал, эпохальный двойной альбом, который назывался Blue Moves. И это тоже была пластинка очень крутая. Я помню, что я когда ее впервые услышал, она даже не сразу до меня, как говорится, дошла, что называется, потому что это был уже такой несколько иной Элтон Джон. Это были какие-то такой довольно длинные, продолжительные песни и с каким-то таким лирическим, проникновенным вокалом, с какими-то, видимо, философскими текстами.
2: Но песня Sorrow Seems to Be the Hardest World. Это да, же она, как раз
1: да, с этой пластинки. Именно оттуда, совершенно верно. Одна только эта вещь чего стоит. Я бы, конечно, хотел бы ее поставить, но мы относительно недавно с вами ее слушали, я уже приносил. Поэтому я сегодня для нашей программы выбрал другую песню, которая тоже мне нравится очень. Она называется «Chameleon». Итак, Элтон Джон, композиция «Chameleon», пластинка «Blue Moves», 1976 год.

0: суббота.
1: Добрый день, дорогие друзья, еще раз. Я напоминаю, что вместе с вами Александр Анечкин и Мари Армас.
2: Так, мир, труд, мая, дубль 2. Заходим на второй час программы.
1: Совершенно верно, да. Второй час у нас уже пошел. Мы продолжаем наш разговор о 1976 году. И у нас уже третья программа из этого цикла. Ну, я думаю, что на этом мы завершим вот такую впрямую, так сказать, разговор и рассказ об этом годе. Но на всех последующих наших, не на всех, на многих, я думаю, последующих наших программах, когда какие-то песни мы будем слушать из 76-го года, я уже постараюсь подобрать что-то такое, что еще не звучало. А я уже говорил вам, что очень много композиций, очень много пластинок мы еще не охватили 76-го года, а там действительно есть самые настоящие сокровища. Но вот что-то из них вошло у нас сегодня в программу, в том числе и одна из моих любимых пластинок у группы Wings. Группа Wings, как вы знаете, это проект Пола Маккартни. Он вместе с этой группой начинал. Сначала так считается, что вроде как так, в общем, робко. Потом все громче, громче и громче. И, в общем-то, достаточно сказать, что группа Wings получила там мировое признание. Есть знаменитый тройной альбом-концертник, который называется Wings Over America, где как раз вот и запечатлена группа в ее, так сказать, наилучшей форме. И вот, конечно, Пол Маккартни в свою группу набирал и музыкантов соответствующих, да. Ну, вы знаете, что Дэнни Лейн всегда был практически с первых дней в составе. Это человек, который отметился в группе Moody Blues. Ну и вообще такой весьма авторитетный музыкант. Ну и вот среди прочих Пол Маккартни пригласил в свой коллектив и Джимми Маккалаха. Джимми Маккалах на тот момент это был такой довольно молодой еще человек, совсем молодой. И он проявил себя замечательно во многих группах до того, как попал к Полу Маккартни. Например, была такая прекрасная группа Stone the Crows, которая мне лично очень нравится. И там как раз вот Джимми Маккалах тоже работал, и причем работал довольно успешно. И вот Пол Маккартни приглашает Джимми Маккалаха к себе, и они записывают великолепный альбом «Venus and Mars». Вы знаете эту пластинку, это как раз был 75-й год. А на следующий год, то есть вот 76-й, тот самый год, о котором мы с вами уже третью субботу подряд говорим, они выпустили пластинку, которая называлась «At the Speed of Sound». «Wings at the Speed of Sound». И вот на этом альбоме, как мне кажется, есть прекрасная композиция. Она называется «Wayne Janko». Я сегодня ее включил в наш плейлист. И эта песня интересна тем, что написал ее не Пол Маккартни, а написал ее как раз Джимми Маккалах. Ну, вы знаете, Пол Маккартни человек суровый. На его пластинках редко кто мог исполнять какие-то песни свои, а не Пола. Но вот здесь, на этом альбоме, такое произошло, и мне кажется, вполне заслуженно, потому что песня действительно очень классная. Давайте мы ее послушаем. Итак, группа Wings, композиция Wayne Janko, альбом «At the Speed of Sound». Эта песня, и поет ее, кстати, и, ну, конечно, играет на гитаре Джимми Маккалах.

0: Где еще, как не в виниловых субботах, вы можете послушать более чем 6-минутные композиции с такими прекрасными концовками?
1: Да, да, да, да. Кстати говоря,
0: наша... Не, очень классно. Концовочка наш... прям психодела. Да,
1: да, да, да. Это все наше достояние, друзья мои. Ну что ж, как вы знаете, всегда в начале второго часа я оглашаю слоган. Конечно, у нас сегодня тоже есть слоган. Вот мы не случайно с вами сегодня говорили, что 1976 год был просто неисчерпаемым для рок-музыки, потому что столько замечательных пластинок, столько классных альбомов было выпущено. Я, кстати говоря, думаю, что вроде бы и в 75-м было много хороших, и в 74-м. И мы с вами, кстати говоря, в свое время делали программы, посвященные этим годам. Но мне кажется, что вот такого количества огромного даже тогда не было. И, конечно, здесь я согласен с тем, что это абсолютно неисчерпаемый, очень плодородный, плодовитый, урожайный был год. И вот наш сегодняшний слоган, он в какой-то степени перекликается с этим, и звучит слоган так: музыкальный материал, музыкальный материал, то есть мелодия, гармония и ритм, безусловно, неисчерпаем. Это сказал Петр Ильич Чайковский. И я считаю, что это вполне подходит под нашу программу, потому что действительно вот тот музыкальный материал, который мы с вами слышим, те мелодии, замечательные гармонии, ритмы, вокальные партии, гитарные партии, барабанные партии и так далее, все это просто неисчерпаемо, все это очень пестрит, очень хорошая, можно сказать, выдумка у всех этих исполнителей, которых мы сегодня с вами послушали. И вот я читаю наши отзывы, мне тоже и нашим слушателям нравится. А вот тут пишет наш слушатель: какая прекрасная композиция у Элтона Джона. Это, видимо, обращаясь к Марии, потому что он предлагает взять эту песню на прослушку.
0: А давайте-ка возьмем, но не в этот раз. Сегодня у нас отслушка. Музыкальная редакция в отпуске, Александр Анатольевич.
1: А, я понял.
0: Да, а я на следующий час взяла новехонькой музыки, вот, которая вышла на этой неделе. Хочу вам немножко ее поставить.
1: Отлично.
0: Вне рамок отслушки в следующем
1: отлично,
0: часе.
1: Отлично, отлично, отлично. Друзья, ну что же, я в подтверждении той мысли, что 1976 год был практически неисчерпаем, хочу поставить вам еще одну тоже композицию моей любимой группы Manfred Mann Is Band. Такая была замечательная группа. Ну, вы помните, у нас была отдельная программа, посвященная Манфреду Манну. Правда, довольно давно уже, кстати говоря, можно будет ее и обновить, подновить, потому что у меня появились кое-какие пластиночки Манфреда, которых раньше не было. Так что вот эти два часа, посвященные Манфреду, мы можем еще раз сделать уже с другими композициями, чем те, которые были когда-то. Так вот, в 76-м году Manfred Mann Is Band записывает очень красивый, очень классный альбом, который назывался The Roaring Silence. И причем этот диск был после Nightingales and Bombers, а мы знаем, что Nightingales and Bombers у Manfred Mann — это вообще просто классика непревзойденная. Но нет, вот на следующий год альбом записал Манфред не хуже, на мой взгляд. Он, может быть, немножко более такой упрощенный, более коммерческий, чем Nightingales and Bombers, но тоже очень достойный. К тому же он интересен тем, что здесь появился Крис Гамлет Томпсон, такой замечательный вокалист у Манфреда Манна. И именно вот на Roaring Silence здесь он впервые спел, и спел, как мне кажется, очень хорошо. Давайте в этом убедимся. Я предлагаю вашему вниманию композицию, которая называется The Road to Babylon, Manfred Mann Is Band, пластинка The Roaring Silence, 1976 год.

0: Ну вот Николай подмечает, что Манфред Манн, который начинался в 60-х, это был отличный ритм-блюз.
1: Да,
0: совершенно верно. А потом пришла как раз такая музыка, с которой мы уже и ассоциируем Манфред Манна.
1: Да, точно.
0: Александр Анатольевич, мы сегодня работаем по программе майских праздников.
1: Так.
0: Поэтому у нас программа Тани Котиной сейчас «Культур-мультур», а мы вернемся через пару минут.
1: Да, хорошо, то есть она вклинилась прямо в Манфреда Манна.
0: Точно. Между Манфредом Манном и не буду портить сюрприз, какой группой.
1: Да, отлично.
2: Культур-мультур-уикенд.
3: 3 мая в Переделкино покажут один из главных российских фильмов этого года – «Картина дружеских связей». Показ представит режиссер Соня Райзман. «Картина дружеских связей» – хроника одного зимнего дня и одной ночи из жизни 30-летних друзей, бывших однокурсников. Им нужно преодолеть бытовые трудности, чтобы встретиться и проводить Сашу, надолго покидающего Москву. Премьера фильма состоялась на кинофестивале «Маяк», где картина получила награды за лучшую работу режиссера и лучшую женскую роль. Начало показа в 15:00. В музее Масловки продолжается цикл лекций Кирилла Светлякова. 7 мая очередное занятие будет посвящено русской исторической живописи и ее влиянию на восприятие отечественной истории. Каждый зритель понимает, что исторический взгляд художника всегда субъективен. Тем не менее, картины, существующие в зрительской памяти, оказывают серьезное влияние на восприятие исторических процессов. Чем восприятие истории в русской живописи отличается от европейских образцов? Как события давней и актуальной истории проявились в картинах русских художников? Художников 19-20 веков и какие факторы влияли на это восприятие. Ответы на эти и другие вопросы ждут вас в музее Масловки в 19:00. 10 мая на камерной сцене театра «Сфера» состоится встреча с театроведом Ниной Шалимовой. Речь пойдет о ее новой книге «Профессия театровед». Сквозная тема двухтомника – русская классика и ее сценическая судьба. В первом томе представлены очерки и статьи об искусстве малого театра в его прошлом и настоящем, о его авторах, режиссерах и артистах. Второй том содержит критические статьи, заметки, эссе, обзоры, рецензии, освещающие театральную современность. В творческой встрече также примет участие главный режиссер театра Александр Коршунов. Регистрация для участия откроется 6 мая в 12:00.
2: Культур-мультур-уикенд. Виниловая суббота.
1: Итак, дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Сегодня у нас завершающая передача из цикла 1976. Вот тут наши слушатели замечательные пишут: а как же фирма «Мелодия»? В 76 году вышла песня Льва Барашкова «Главное, ребята, сердцем не стареть». Давид Тухманов выпустил свой знаменитый альбом «По волне моей памяти». Да, действительно, это тоже было, и это тоже было очень интересно. Но я повторяю, настолько все всего много было в 76 году сочинено, записано, выпущено, что просто уложить даже в три наши программы, в 6 часов фактически эфира я не в состоянии. Поэтому, друзья, конечно, все будет. Я думаю, что постепенно, может быть, такую рубрику мы заведем, и даже в другие, когда будем посвящать наши передачи другим темам, будет у нас рубрика 1976, и что-нибудь оттуда наверняка вот в этом случае уже будет и Давид Тухманов, и Лев Валерьянович Лещенко, и Лев Барашков. В общем, все львы, какие только есть. Напомню, что сегодня у нас есть, конечно же, слоган. Он звучит так: музыкальный материал, то есть мелодия, гармония и ритм, безусловно, неисчерпаем. Это сказал Петр Ильич Чайковский, и мы, конечно, абсолютно полностью согласны с классиком. Действительно, вот на примере тех же самых пластинок, которые мы сегодня слышим, мы понимаем, да, действительно, это все абсолютно неисчерпаемо. Мелодия, гармония, ритм, гитары, барабаны, бас и так далее, и так далее. И все это, конечно, с лихвой, например, было у замечательной венгерской группы Омега. Вот мы, когда говорили о 76-м году, люди. Я хотел сделать программу сегодня как можно более разнообразной, чтобы были не только англо-американские какие-то исполнители, или там вот шведы, как, например, группа Абба, но еще и, например, группы соцлагеря. Ну и одна из виднейших, одна из классных команд, конечно, это была группа Омега, которая как раз-таки в 76-м году выпустила альбом под названием Time Robber, и он был англоязычный, то есть венгры пели по-английски, и этот альбомчик, должен вам сказать, очень хороший. Я приготовил вашему вниманию композицию с этого альбома, которая называется Late Night Show. Итак, группа Омега, Late Night Show, композиция с альбома Time Robber, 1976 год.

0: Ну что же, друзья, вот такая замечательная композиция группы Омега у нас прозвучала. Late Night Show называется эта песня. Она, кстати говоря, практически всегда исполнялась группой Омега на концертах. Вот у меня есть концертник замечательный их 79-го года, и там великолепное тоже исполнение вот этой песни. В общем, что говорить, группа Омега это была...
1: Ну, я вот не могу не отметить, как-то русским роком повеяло, честно говоря, в этой композиции. Может быть, что-то какое-то вот такое влияние, я даже не знаю, советского блока, вот какой-то другой был звук, я бы сказала.
0: Да, не знаю, нет, я бы не сказал, у меня нет никаких ассоциаций, параллелей с нашими, потому что там какой, ну, не знаю, не аквариум.
1: Ну вот это вот, не, что вы, это Боб Дилан, это другое, так сказать. Не, я шучу на самом деле, даже про Боба Дилана. Но если говорить про Омегу, как будто бы вот это такая серьезность, я, наверное, имела в виду вот это вот такой русский рок.
0: Ну это да, я согласен, некий пафос, такой пафос.
1: Пафос, спасибо, Александр Анатольевич, вот он.
0: Пафос у них присутствует, но это хороший такой, я бы сказал, очищающий пафос, который прямо будоражит сердце и душу. И мне Омега нравится. Особенно вот того времени, как раз 76-й, 77-й, 78-й. Вот тогда они как раз тоже были, что называется, в полном соку. И действительно выдавали...
1: На пафосе.
0: Да, на пафосе. И выдавали альбом за альбомом очень классный. А потом, конечно, когда они увлеклись уже электроникой, увлеклись вот этими синтезаторами какими-то новыми веяниями всякими, уже... И ушла куда-то вот эта мелодика великолепная, и ушли вот эти хоралы, их ушло все почему-то, я не знаю, чем это объяснить. И поэтому у меня есть в том числе пластинки уже вот там 80-х, начало 90-х, они были не очень. А потом как-то они спохватились, эти ребята венгерские, и уже где-то в конце 90-х, ближе к 2000-м, они вот вернулись к этому своему прогроку, такому классическому прогроку, и в общем зазвучали вполне себе уже... Вот так, как это было у них принято раньше. Мне кажется, и кстати говоря, сейчас их последний, я хотел было купить какой-то не последний, потому что там уже у них много из этих членов группы нет на свете. И вот вышла последняя пластинка несколько лет назад. Я хотел было ее купить, но почему-то такую сумму за нее заломили. Там чуть ли не 10 тысяч рублей или сколько, в общем...
1: Неприятно, да, Александр очень... Анатольевич, неприятно,
0: да,
1: скажу.
0: Как-то я не смог найти таких денег у себя, поэтому...
1: Для Омеги.
0: Да, я надеюсь, до лучших времен. Нет, у меня на компакт-диске есть все абсолютно... Компакт-диски, слава богу, они недорогие, ну так относительно, они, в общем, так сказать, вполне себе достойны, то есть их можно приобрести. И на компактах, конечно, вся Омега, там, и вот эти уже и последние, все у меня есть. А вот на виниле пока дороговато. Ну, дождемся. Я надеюсь, что рано или поздно будет все как-то подешевле.
1: Так, плюс 7-903-797-6333. Это номер для ваших сообщений. У нас пока что минуточка есть в этом блоке, пока мы не вышли на все города вещания. Вот да. Искандер нам напоминает, что в 76-м году еще вышли прекрасные электронные пластинки. Это Oxygen Жанна Шаджара, Джорджа Мародера, Раф Трайолоджи, Дона Саммер. На виниле вообще все это потрясающе.
0: Да, я же не говорю про Бонни М, который тоже в 76-м году уже первый альбом появился. Да, ребят, ну вот я повторюсь, настолько всего было, причем в разных самых жанрах, да, и диско, и электроника, и там, я уж не говорю про джаз-рок, например, да, или там чистый джаз. Мы сосредоточились с вами в основном на поп-роке и там на хард-роке, ну и кое-что вот сейчас сегодня у нас был уже и прогрессив-рок, конечно, потому что Омега и Манфред Манн это, в общем-то, арт-рок, прогрессив-рок.
1: Александр Анатольевич, да. Минуточку, буквально секунду. А теперь выходим на все города вещания «Серебряного дождя».
0: Отлично, отлично. Ну так вот, да, действительно, многие еще альбомы, классные альбомы 76-го года у нас остались за кадром, что называется, мы еще до них не добрались. Но вот, как я уже говорил, я думаю, что мы доберемся, может быть, даже, я говорю, отдельную сделаем рубрику, и в последующих наших программах, которые будут посвящены, конечно, другим темам, мы обязательно так или иначе будем к этому 76-му году возвращаться. Вот, кстати, я сейчас что-то вдруг у меня вспомнил, да ведь и Алан Парсонс же выпустил свой тоже первый альбом в 76-м году, как он назывался, Tales of the Imagination of Edgar Allan Poe. Ну вот тоже, что говорить. Ладно, мы об этом уже говорили, поэтому я хочу предложить ваше внимание. Вот я сегодня написал в анонсе, что будем сегодня слушать не только группы так известные, широко известные тогда и сейчас, а коллективы, которые не очень-то были, так сказать, популярны. И такой второй, может быть, третий эшелон. И в том числе, например, в 76-м году дебютировала английская группа Steve Gibbons Band. Steve Gibbons Band, это команда такая не очень, я бы сказал, популярная, хотя у них, конечно, были классные вещи. И вот я хочу предложить вашему вниманию как раз с альбома 76-го года, с их дебютного альбома, который назывался Any Road Up, композицию под названием Strange World. Итак, группа Steve Gibbons Band, композиция Strange World, альбом Any Road Up, 1976 год.

0: такая вот приблюзованная тема,
1: да,
0: немножко.
1: Да, да, да. Вот, мне кажется, очень приятная композиция.
0: Согласна. Да. Стив Гиббонс Бэнд.
1: Да, Стив Гиббонс Бэнд. Вот такая группа, которая, в общем-то, не снискала там каких-то больших лавров, но, тем не менее, вот в том же самом

Да-да, мы периодически, на Эвиту я несколько раз там мои любимые арии ставил, и было это на виниловых пятницах еще, я помню, и, может быть, вот про субботу я что-то, ну, тоже на субботах наверняка тоже. Да, действительно, спасибо, Олег, что напомнили, это тоже 76-й год. И, в общем, великолепная, конечно, рок-опера, я с удовольствием ее слушаю время от времени, есть она у меня тоже в разных вариантах, и в виде двойного альбома, и есть вариант, где поет Мадонна, где это саундтрек из фильма. Алан Паркер, как вы знаете, поставил великолепный фильм на тему этой рок-оперы, там Антонио Бандерас снялся и Мадонна. Так вот, это все, конечно, было изначально сочинено и выпущено как раз тоже в 76-м году. Спасибо вам, Олег. Ну, а мы продолжаем нашу программу, и дальше у нас будет группа, которую я тоже очень люблю, на этот раз американцы. У нас, кстати говоря, сегодня вот я посмотрел по трек-листу, были все, были англичане, были шведы, были шотландцы, были венгры, а вот американцы, этой группы еще ни одной. И вот я решил сегодня, что американцы тоже должны быть. И в данном случае это Grand Funk Railroad, одна из классных совершенно команд. И вот в 76-м году они записали, на мой взгляд, очень сильный альбом, который назывался Born to Die, и на нем есть композиция, которая называется Politician. Итак, Grand Funk Railroad, песня Politician, альбом Born to Die, 1976 год.

0: Да, вот такая замечательная энергичная композиция от группы Grand Funk Railroad, Born to Die. Это, кстати говоря, на этом альбоме у них в составе уже был клавишник. Вы знаете, мы с вами говорили, что Grand Funk — это было знаменитое рок-трио. Они очень много вот этих самых первых своих классных альбомов выпустили в тройке. Трое: бас-гитара, соло-гитара и барабан. Марк Фарнер, Мел Чачер и Дон Брюер. А вот уже к альбому 76 года Born to Die в их состав влился еще и клавишник. И вот на этом альбоме, как вы можете сейчас вот уже послушать, расслышали, была великолепная, конечно, партия и клавишных. Ну что, у нас в 50 минут будет блок, да, Мари?
1: Насколько... Ну, мы даже музыку можем продолжить слушать.
0: Да, хорошо, что, да. Хорошо, тогда я ставлю еще одну классную вещь из 76 года. На этот раз группа Pilot. Помните, мы с вами говорили об этом коллективе? Это ребята, которых опекал Алан Парсонс, знаменитый продюсер. Так вот, группа Pilot в 76 году тоже записала, на мой взгляд, классный альбомчик, который назывался Maureen Hates. Итак, группа Pilot. Композиция называется «Penny in my pocket», а альбом «Maureen Hates» 1976 год.

0: пение – это много или мало? Сразу хочется спросить после этой песни.
1: Да, да, да, замечательная композиция.
0: Веселенькая группа,
1: да, группа Pilot. Да, мы уже не первый раз ставим, и всякий раз очень приятные композиции. Ну, я говорю, не случайно Алан Парсонс их выделил, так сказать, с ними работал, а Дэвид Паттон, например, из этой группы вообще стал участником группы Alan Parsons Project, и еще один участник группы. Так что, действительно, этот коллектив отличался хорошей вот этой мелодикой. То, как раз о чем я сегодня и говорил, что, конечно, в основе всего лежит мелодия, классная мелодия. Вот наш постоянный слушатель Владимир из Ахена прислал интересный список как раз по поводу 76-го года. Тут я посчитал, тут, по-моему, 80 пластинок. 80 пластинок 76-го года, которые достойны внимания. То есть вот то, о чем я с вами и говорил, что настолько всего много, что у меня просто разбегались глаза, и я, когда составлял вот на всех этих трех программах трек-листы, я все время как бы был в некотором, ну, таком, не знал, что выбрать. То ли это, то ли вот это ништяк, и вот это класс, и вот это супер. И выбор был настолько велик, настолько разнообразен, что просто иногда мне не хватало вот смелости там, например, поставить эту песню или другую. Ну, в конце концов, я волевым решением какой-то все-таки плейлист состряпал, составил три раза подряд. Но вот все те группы, о которых вы говорили, они у нас появятся позже. В том числе, я думаю, что и советские коллективы, советские исполнители, которые тоже в 76-м году были классными.

0: Суббота.
1: Ну что ж, дорогие друзья, мы с вами, как подлинные исследователи, завершили сегодня очень большой, серьезный цикл. У нас было три передачи, три программы двухчасовых, посвященные 1976 году. И мы с вами уже определились, что далеко не все, что было интересного в этом году выпущено, нам удалось послушать. Но я думаю, что все еще впереди, будем надеяться, что мы, конечно же, обязательно еще будем включать какие-то песни, какие-то пластинки 76-го года в наши программы. Ну и, конечно, сегодня у нас был слоган, прекрасный слоган, я хочу вам его напомнить, он звучал так: музыкальный материал, то есть мелодия, гармония и ритм, безусловно, неисчерпаем. Это сказал Петр Ильич Чайковский, и мы, конечно, с ним согласились. И вот это вот обилие прекрасных, великолепных альбомов 76-го года как раз и подтверждает вот эту мысль великого русского композитора. Ну, как всегда, в заключение я хочу поставить вам композицию, которая мне особенно дорога, которая мне особенно близка. На этот раз это будет такая лирическая, приблюзованная, инструментальная композиция, что, кстати говоря, у нас бывает довольно редко. Как вы знаете, в основном у нас песни ставим мы с вокалом, инструменталы редко бывают. Но здесь я не смог отказать себе удовольствие, потому что инструментал этот просто великолепный. Это, опять-таки, американский гитарист Рой Бьюкенен, который в 1976 году на альбоме под названием «A Street Called Stride» записал великолепную музыкальную композицию, вот этот инструментал тот самый, который назывался «Penny in my pocket». Я думаю, что... я смотрю...
2: Каруза,
1: да, да, да. Каруза, конечно. Я заглянул в свой трек-лист на группу Pilot. Да, конечно же, «Каруза» — это композиция Рэя Бьюкенена, в 1976 году вышла на альбоме «A Street Called Stride». Итак, давайте послушаем. Это будет завершающая композиция нашей сегодняшней программы. Рэй Бьюкенен, «Каруза», «A Street Called Stride».

Я немножко вас ввел в заблуждение. Композиция, да, Каруза, Рэй Бьюкенен, но это не инструментал, это песня, как вы видите, с вокалом, а я просто перепутал. Да, другой есть очень классный у Рэя Бьюкенена инструментал на этой же пластинке, но как-нибудь в следующий раз послушаем. Итак, Рэй Бьюкенен, Каруза, A Street Called Straight.

0: Итак, дорогие друзья, наш эпохальный труд, можно сказать, завершен. Мы три замечательных программы посвятили 76-му году. Это было великолепно. И я думаю, что наши дальнейшие программы будут столь же фундаментальны, столь же монументальны, столь же классными. И я только хочу вам напомнить, что 9 мая в следующую субботу у нас не будет виниловой субботы, потому что, сами понимаете, День Победы, это будут спецпроекты на серебряном дожде, под серебряным дождем. А мы с вами встретимся через неделю, то есть через одну неделю, то есть 16 мая. Как всегда, я надеюсь, что все будет у нас хорошо, и мы следующую программу посвятим еще каким-нибудь замечательным музыкантам.
1: Серебряный дождь. 100 ровно и 1 десятая FM.
2: Московское время 16 часов.
3: Так, я немножко решила поменять бэк, майки и майские праздники. Серебряный дождь работает по майскому расписанию. Оно особенное, Александр Анатольевич был прав. Виниловая суббота в следующий раз появится 16 мая в эфире. Точно так же, как и программа «Отслушка». Музыкальная редакция ушла на такие небольшие майские каникулы. Но я хочу в этом часе поставить вам новой музыки, которая выходила на этой неделе. Будем работать на контрасте. Если у Александра Анатольевича был 76-й год, целых 2 часа ему посвящены, то я для вас выбрала музыку, которая выходила исключительно вот в прошедшие несколько дней. Вышел новый альбом Тори Эймос, вышел новый альбом American Football, вышел новый альбом Black Keys. Я сходила на новый фильм Паоло Соррентино «Грация». Хочу поделиться впечатлением и даже кое-что поставить итальянского из саундтрека. Поэтому давайте так. Сейчас небольшая композиция из предыдущей «Отслушки». Это будет группа «Помпея», по поводу которой были у нас просто полотнища дебатов в мессенджерах. Поэтому давайте этот час начнем с «Помпеи». «Many, many» — последний альбом, выходивший в марте. А сразу после я вам, например, поставлю новенький «Black Keys». Ну и немножко поговорим по поводу музыки, которая выходила вот в прошедшие дни.

0: Hey, Пипи-тук-тук! Радиостанции «Серебряный дождь» и MC Павлов представляют единственную в России программу «Доктор Диско». Все о диско-музыке, предыстория, годы расцвета, классическая диско, пост-диско, нео-диско, хаус-диско, группы и исполнители, биографии и дискографии. Если вы любите музыку, если вы любите ритм, если вы любите танец, если вы любите стиль, если вы хотите знать, что происходило и происходит в мире музыки, то эта программа для вас. «Доктор Диско» каждую субботу в 20:00 по Москве. Да, самое главное, не проспите.
1: На эти майские мы предложили Петру Левинскому...
2: Решили за Петра Левинского.
1: На эти майские мы решили за Петра Левинского, что он ведет утро под серебряным дождем.
2: Дальше я сам.
3: Дальше он сам.
2: С 4 мая всю неделю будем просыпаться с классной музыкой, хорошим настроением и майскими праздниками.
4: Выходные с Мари Армас.
5: Да, заходите на сайт «Серебряного дождя», там майская программа того, что будет выходить до 12 мая, вот пока так частичные выходные. Скажу сразу, какие-то программы ушли на майские каникулы, а какие-то, наоборот, продолжают выходить. Например, сегодня вечером придет Андрей Попеску, у нас будет «Свобода звука», и в программе «Свобода звука» коллекционер советской босановы на виниле Илья Кудрявцев или «Фанк Джи Бит». «Фанк Джи Бит» пишется вот через большие буквы КГБ, которые внутри. Поэтому у нас сегодня вечером будет винил. Продолжим начатое Александром Анатольевичем. Но отслушка пока музыкальная редакция на майских праздниках. Я в этом часе буду ставить вам новую музыку. Новую музыку в мире никто не отменял. Она продолжает выходить. И вчера вышел новый альбом группы «The Black Keys». Что интересно, группа Black Keys в последнее время неимоверно продуктивна. Она выпускала альбом в 2025, в 2024, в 2022. В общем, ребята пашут, мне кажется, год за пять приблизительно. И вот буквально вчера Black Keys выпустила альбом, который называется «Персики». «Peaches» — восклицательный знак. Это каверы. Это каверы известных и, может быть, не очень известных блюзов. Я хочу, чтобы мы сейчас послушали Black Keys, а потом, в общем, обсудим, какие у вас есть мысли по этому поводу. Выбрала вам композицию под номером 2 на альбоме. Она называется «Who's Been Fooling You». Я, кстати, не знаю, слышали вы этот блюз в оригинале или нет, потому что в оригинале его исполняет Артур Крудап. Возможно, такой не самый известный американский автор, гитарист. Он играет в стиле дельта-блюз. Ну, а мы будем сейчас слушать, как это сделала группа Black Keys.

Ну и если это блюзовый кавер, хочется вам поставить оригинал. Артур Биг Бой Крудапа, Who's Been Fooling You?

0: Так, я думала, мы сначала послушаем, ну так, чуть-чуть, а видите, никак даже не могу прервать. Дельта Блюз, оригинальный трек «Who's Been Fooling You» и чуть выше «The Black Keys» из нового альбома. Конечно, свои гаражные корни не пропьешь. Это я говорю про группу «The Black Keys». И, по-моему, очень классно, что они вдруг вернулись к тому, с чего начинали. Альбом вышел в пятницу, ну, для меня в четверг, я прошу прощения, в четверг для меня как-то это была случайность, и я пока ехала на радиостанцию, слушала The Black Keys, и у меня было две мысли. С одной стороны, очень классно, что они ударились в гаражные корни, все было записано простенько, за городом, то, что называется. Black Keys в Огайо живут, и они вот специально на ферме такой небольшой все это писали. А с другой стороны, мне как будто немножко не хватило такой вот, знаете, грязцы, которая бывает в гаражном роке, хотелось чуть-чуть больше. Хотя, если верить звукорежиссерам, они говорят, что это был намеренно кошмарный подход к звукорежиссуре. То есть, чтобы там был первобытный шум, вот эти перегруженные гитары, такой ритм, который захлебывается. В общем, обратите внимание, если вам хочется какого-то такого блюза, гаражного рока, то это новый альбом The Black Keys, и давайте-ка двинемся дальше.
1: Выходные с Мари Армас.
0: Да, несмотря на то, что музыкальная редакция в отпуске, отслушка пока не выходит, новую музыку никто не отменял. И вчера вышел новый сингл «Гражданочки Мадонны» и Сабрины Карпентер. Это второй сингл из будущего альбома «Confessions 2». Он выйдет 3 июля, а совместная композиция называется «Bring Your Love».

0: Мадонна и Сабрина Карпентер, совместный сингл, который появится на будущем альбоме «Мадонны». Я уже рассказывала, что Мадонна и Сабрина Карпентер выступали на Коачелле, точнее, это был большой концерт Сабрины Карпентер, и где-то в середине появился рояль в кустах, точнее, Мадонна в корсете. И, по-моему, было два направления обсуждения этого выступления. Во-первых, почему зумеры смотрят в телефоны и не могут оценить, как им повезло, перед ними Мадонна и Сабрина Карпентер, люди разных поколений, люди, которые уважают друг друга, и в целом это такая музыкальная коллаба историческая. А второе, почему Мадонна в 67 лет вышла в корсете. Ну, в общем, ребята, там все по старинке. В общем, тяжело, честно сказать, женщине, которая набирает возраст. В общем, эйджисты, мы те еще. Тут прямо жестокие какие-то батлы. Кстати, Мадонна вышла в том же корсете, в котором 20 лет назад была на Коачелле. Ребята, человек, в общем, может еще надеть тот самый корсет. Ну и ждем альбома, он выйдет у Мадонны 3 июля.
1: Вы слушаете «Серебряный дождь».
0: Вы можете писать какие-то свои комментарии к новой музыке, которая вышла на этой неделе. Я напомню, плюс 7903-797-6333. И сейчас я вам поставлю композицию из альбома. Я пленилась этой пластинкой. Просто ничего от нее не ждала и вдруг неожиданно пленилась. В общем, еду я на работу, на радиостанцию. Обычно я всегда что-то слушаю. И смотрю, вышел новый альбом у группы American Football. Это такая группа, которая в конце 90-х была представителем направления Midwest Emo. Совсем недавно у меня была с лайвом группа «Источник», и как раз группа «Источник» рассказывала, что сам звук группы American Football очень сильно повлиял на их в том числе. Ну, American Football сначала просуществовали 3 года, с 97 по 2000, затем расстались, а потом собрались в 2014. Это был такой легендарный камбэк. И сейчас, спустя вот 7 лет, как они ничего не выпускали, они выпустили новый альбом. Новый альбом, как мне кажется, не похож на то, что они делали раньше. И я ехала на работу, была какая-то отвратительная просто погода, ребята, просто ужасная. И мне настолько легла эта музыка, что я прям под впечатлением. Итак, новый альбом American Football, композиция «No Feelin'».

Как пишет музыкальная пресса, экзистенциальный кризис сквозь призму джазовых гармоний. Это группа American Football, которая, конечно, сильно изменилась. Вот так вот те, кто любили, возможно, American Football, может быть, и не полюбят новый альбом. Но мне в какую-то отвратительную погоду прямо очень зашло. Я все 50 минут слушала и не могла никак слезть с этого альбома. Не переслушивала, скажу честно. Тут, может быть, как-то с настроением все очень совпало. Максим пишет, интересно, какую бы музыку играла группа с названием «Российский футбол». Максим, мне кажется, такую же, судя по тому, как паршиво обстоят дела в российском футболе, приблизительно так же. Итак, через 4 минуты я к вам вернусь и послушаем новую работу Тори Эймос, которая на этой неделе выпустила новый альбом. Я напомню, что музыкальная редакция в отпуске, у нас сегодня не отслушка, просто я делюсь с вами той музыкой, которую сама слушала на этой неделе. Преимущественно это новая музыка. Итак, новый альбом Тори Эймос через 4 минуты.

0: выходные с Мари Армас.
1: Да, у нас майские праздники под серебряным дождем, и некоторые программы продолжают выходить, как, например, ближайшая программа «Свобода звука», а некоторые на майских каникулах. Например, программа «Отслушка» 16 числа вернется в эфир. Ну, а в этом часе я вам рассказываю, что сама слушала на этой неделе из новой музыки и немножечко кинематографом даже поделюсь впечатлениями от нового фильма Паоло Соррентино «Грация». Итак, вернемся к новому альбому Тори Эймос, который вышел вчера. Это 18-я пластинка в дискографии Тори. Я напоминаю, что Тори Эймос, конечно же, пианистка. Она играет на роялях. Те, кто были на ее концертах, знают, что она сразу на двух роялях играет. Один слева, другой справа. И вот она переворачивается по часовой стрелке, против часовой стрелки. Ну, в общем, Тори Эймос пианистка, и пианино — это такой основной ее инструмент. Альбом Тори Эймос назвала метафорическим арт-попом. Пластинка называется «In Times of Dragons», то есть «Во времена драконов». И я предлагаю сначала послушать, а потом, в общем, как-то поделиться впечатлениями. Вы можете писать +7 903 797 6333. Новенькая Тори Эймос. Заглавная композиция «In Times of Dragons».

Это новенький альбом Тори Эймоса «In Times of Dragons». Он называется, и заглавная композиция. Что думаете? Плюс 7-903-797-6333. Настя пишет: «Тори Эймос похож на Бьорк». Помните, Настя... Я так говорю, помните, знаете, как, не знаю, сколько лет вам, Настя, но есть знаменитая такая фотография, это была обложка журнала New Musical Express 94 года, там была Тори Эймос, Бьорк и Пиджей Харви, такие три богини альтернативной музыки 1994 года, выглядели они прям прекрасно, но они неплохо спелись, между прочим, и Бьорк, и Тори Эймос, и Пиджей Харви, они

0: В те годы она была изнасилована в конце 80-х, она про это рассказывала, и, в общем, у нее очень такая концептуальная музыкальная история, связанная с патриархатом, как мне кажется. И Тори Эймос, она продолжает ее и в этом альбоме «In Times of Dragons».
1: Выходные с Мари Армос.
0: Я обещала вам рассказать про фильм «Грация» Паоло Соррентино, который на этой неделе официально вышел в наших кинотеатрах. Вот кто-то из слушателей мне пишет: «Люблю Паоло Соррентино, великая красота», просто пленился этим фильмом. Ну, что сказать? Новые фильмы называются «Грация», и в российском прокате он тоже носит название «Грация». Хотя по-итальянски он называется «La Grazia». И то есть, по большому счету, здесь можно перевести и «милосердие», и «благодарность», и «милость». И все это имеет отношение к содержанию фильма Паоло Соррентино. Я напомню, его впервые показали в прошлом году на Венецианском кинофестивале, и исполнитель главной роли – это любимый актер Соррентино, Тарантино, Тони Сервилла, он взял кубок Вольпе, ну, собственно говоря, приз за лучшую роль. И мне кажется, что Тони Сервилла — это вообще лучшее, что есть в этом фильме. Играет он фантастически. Я у себя выкладывала в соцсети, с чего начинается этот фильм. Герой Тони Сервилла, а это президент Итальянской Республики. Ни много и ни мало. Это выдуманный в данном случае президент, и он выходит на крышу здания, собственно говоря, и курит, а в день он может курить только лишь одну сигарету, потому что у него осталось одно легкое. И он затягивается этой сигаретой. Ребята, если бы я бросала курить, я бы просто немедленно захотела бы достать эту сигарету. Так это делает Тони Сервилла. Но, к счастью, я не курю, вам тоже не советую, но Тони Сервилла играет просто фантастически в этом фильме. Про что фильм? А вот здесь, вот, честно говоря, начинаются уже всякие интерпретации. Тони Сервилла – это человек, которому 40 лет назад президент Итальянской Республики изменила жена. И он, в общем, весь этот фильм задается вопросом, а с кем она, собственно говоря, ему изменила. Это первая часть. Вторая – ему надо подписать или не подписать закон об эвтаназии. И третья – еще у него есть на рассмотрении два дела о помиловании, ему надо решить, помиловать или нет. Ну, не хочу пересказывать, собственно говоря, сюжет. Скажу, что из российской версии вырезали 6 секунд. И в начале фильма там даже предупреждение есть, что, дескать, мы вырезали около 6 секунд. Но те, кто смотрели в европейской версии, говорят, что это какие-то важные 6 секунд для понимания сюжета. Поэтому я вам скажу вот что. В этом фильме, помимо длинных планов, красивого цвета, и вообще фильмы очень красивые, все как любит Паоло Соррентино. Помимо этого, там еще есть итальянский рэпер. И вот президент республики, он, честно говоря, немножко подслушивает этого итальянского рэпера, хотя своей дочери говорит: боже, какая муть. А когда закрывает дверь, он не только слушает этого рэпера, он еще и читает немножко рэп. И я хочу по... Ай-ай-ай-ай. Так, подождите, ребят, когда полетели все пленки сразу и вместе. Ага, вот так он. И я хочу вам просто поставить итальянский рэп из этого фильма. Трек называется «Le bimbe piangono».

0: Итальянский язык очень удобный для рэпа, подмечает Катя. Я напомню, это из саундтрека нового фильма Паоло Соррентино «Грация». Там есть, кстати, смешной момент, когда герой Тони Сервилла уходит уже в отставку, его просто срок президентский подходит к концу, он награждает разных людей. И на награждение он зовет этого рэпера. Это выглядит, в общем, очень смешно. По поводу Паоло Соррентино скажу еще пару слов. Честно скажу, я заснула на фильме, и со мной это произошло вообще впервые. Но тут надо сказать, ребят, я не объективна, я очень сильно устала, правда. А поскольку у Паоло Соррентино очень такой размеренный ритм этого фильма, то там надо погрузиться. Но при этом там есть и юмор какой-то, и это все очень красиво снято, как мне кажется. Есть просто какие-то образцовые сцены. Кинокритика некоторая говорит, что это вообще один из лучших фильмов Паоло Соррентино за последнее время. Ну, не знаю, честно говоря, не знаю, правда. Тут надо сказать, что Тони Сервилла играет хорошего политика, вот в чем дело. И там размышляется о мере ответственности хорошего политика, что хорошему политику тоже сложно, что он одинок. Ну, вообще, на фоне происходящего в мире это, конечно, выглядит очень как-то, ну, так, честно сказать, ребята. Я не готова просто оправдывать сейчас политиков только потому, что они одиноки у власти. Ну, а как будто бы Соррентино тоже цепляет эту тему. Но, с другой стороны, там другие размышления о власти и ответственности. Вот приблизительно такой фильм Паоло Соррентино идет в фильмах, в кинотеатрах. Официальный прокат. Мне, кстати, пишут из Челябинска, что в Челябинске в неофициальном прокате уже пошел фильм «Майкл». Ну, в Москве фильм «Майкл» будет 28 мая, только официальная премьера в этот день, и никаким серым импортом этот фильм в Москве не идет. Ну, а Челябинску привет, там уже «Майкл» посмотрели. Я к вам вернусь через 4 минуты.
1: Суббота. Реклама.
2: Где учатся ваши дети? Где бы дети не учились раньше, теперь им доступны знания в новой инновационной государственной школе в жилом квартале СЭД от МР. Профильные классы и целый IT-полигон. Успешное будущее начинается здесь. Застройщик ООО «Заверийская». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: 9 мая. День памяти, который можно прожить по-особенному. Уралхим Ран Фэктори приглашает на забег «Салют Победы». Как дань уважения героям Великой Отечественной войны. Одинцовский парк. Одна из лучших локаций Подмосковья. Свежий воздух, трассы для любого уровня и атмосфера, которая объединяет. Это не просто спорт, это движение вперед с памятью о прошлом. Присоединяйтесь к «Салюту Победы». Старт у всех общий, финиш у каждого свой. Подробности на runfactory.ru 0+.
3: Весна – лучшее время для бега. Серебряный дождь бегает вместе с вами в ваших наушниках. И, конечно же, только под хорошую музыку. Каждый день с 6 до 7 утра по Москве лучшие динамичные треки в программе «Музыка для бега». Подключайтесь.
1: Партнер проекта ООО «Уралхим Ран Фэктори». Ваш надежный проводник в мире бега. Присоединяйтесь к тренировкам, исследуйте новые маршруты и получайте удовольствие от движения.
4: Реклама на серебряном дожде. Реклама @silver.ru.

0: выходные с Мари Армас.
1: Мари, привет. Смотрела Паоло Соррентино фильм «Грация», пишет Кирилл из Липецка. Фильм, правда, убаюкивает. Но не как скучная ерунда, а по-доброму, как прабабушка в детстве. Не могу дать объективную оценку, потому что давно и сильно влюблен в артиста Тони Сервилла, пишет Кирилл. Кирилл, я вас очень хорошо понимаю. Этот фильм, правда, делает Тони Сервилла. И вообще там очень много симпатичных каких-то деталей. То, что это не ерунда, это факт. Уровень там то. Точно. Ну, господи, кто я такая, чтобы говорить, что какой уровень у Паоло Соррентино? Ну, просто имейте в виду, что это достаточно размеренный такой фильм. То есть там надо как-то настроиться. Мари, привет. Забрала в плейлист песню Тори Эймос. Спасибо за Тори Эймос. Да, еще раз напомню, что в этом часе я вам рассказывала, какие альбомы сама послушала на этой неделе, ну и как-то пыталась сосредоточиться на новых. Поэтому у нас получился новый The Black Keys, новый American Football. Вот для меня прямо альбом недели, если честно, American Football. Новая Тори Эймос. Скажу честно, не вслушалась в этот альбом. Немножечко как-то послушала, но по верхам. Там надо вот зайти, чтобы было какое-то настроение. Была у нас новая Мадонна с Сабриной Карпентер. Сингл вышел вчера. И, может быть, эту композицию нам надо оставить для отслушки. Я напомню, что отслушка после майских праздников вернется 16 мая.
0: Вы слушаете «Серебряный дождь».
1: Ну и программа «Отойдите от картины» Елены Шаровой тоже в отпуске до 16 числа. А ближайшая программа у нас Игорь Наумов с прогулками по Москве. Игорь Наумов затронет очень важную тему. Это тема санузлов. Ребята, как решали проблему бумаги в санузлах и вообще санузлы на Руси, так сказать? Какова их история? Это сегодня в 18.00. Ну а в 19.00 Андрей Попеску, программа «Свобода звука». Мы будем сегодня слушать советский фанк на виниловых пластинках. Это в 7 часов вечера. Ну, а этот час я хочу закрыть группой, а вот с той самой группы, с которой я начинала. Группа The Black Keys, я напомню, это блюзовые каверы. На этот раз композиция «Stop Arguing Over Me».

Мария, давайте-ка возьмем Black Kiss в отслушку. Это от Игоря предложение. Игорь, ну, может быть, какой-нибудь трек возьмем? Да, там есть, мне кажется, что поставить в эфир. Ну, а если вы хотите предложить в отслушку что-нибудь из своего плейлиста, напишите, пожалуйста, мне в телеграм-канал. Я там радио, нижнее подчеркивание, Армус. Радио, нижнее подчеркивание, Армус.

0: Эти майские мы предложили Петру Левинскому.
1: Решили за Петра Левинского.
0: На эти майские мы решили за Петра Левинского, что он ведет утро под серебряным дождем.
1: Дальше сам.
2: Дальше он сам.
1: С 4 мая всю неделю будем просыпаться с классной музыкой, хорошим настроением и майскими праздниками.
3: Кстати, если часто отменять заказы, алгоритм Яндекс.Го запоминает это и повышает цену следующих поездок. Это правда или миф? Это миф. История отмен не влияет на стоимость будущих поездок. Алгоритм не может наказывать пользователя за такие действия. Цена формируется по совсем другим принципам. Это всегда расчет конкретного маршрута в текущий момент. Учитываются подача машины, расстояние и время в пути, а также ситуация со спросом и количеством свободных водителей поблизости. Если в районе много желающих уехать и не хватает машин, может временно включаться повышающий коэффициент. Также, если на маршруте пробки и поездка занимает больше времени, это тоже влияет на итоговую стоимость. То есть цена зависит от многих факторов. От того, что происходит на дорогах прямо сейчас, но точно не от вашей истории заказов.

0: the one and only, and you tell me how.
1: Самые блестящие, самые неожиданные, самые значимые. 7 дней подряд мы слушаем и оцениваем выпуски всех программ «Серебряного дождя». И только один попадает в нашу рубрику «Лучшее за неделю». Слушайте каждое воскресенье в 17:00 по Москве.
2: Каждую неделю Артур Кулаков слушает музыку и выбирает для вас лучшую со всего света. Электроника и хип-хоп, рок и поп, металл и шугейз. Будущие хиты, яркие треки, песни, которые запоминаются наизусть. Ну и, конечно же, рассказы об артистах и музыкальной жизни. Общение со слушателями в прямом эфире в программе «Артур и песни». Каждое воскресенье с 16 до 17 по Москве под серебряным дождем.
3: Ну что, готовы?
1: Прогулки с Игорем Наумовым.
4: Есть у каждого из нас сакральное место для уединения, сосредоточения, медитации, выхода сознания за пределы тела и полной перезагрузки, чтобы с новыми силами жить эту жизнь. Место это – наш с вами туалет. Здравствуйте, это Игорь Наумов. Продолжаем изучать почему-то весьма избегаемую тему. Туалеты в квартирах, на улицах и куда мы ходили до них – и что при этом использовали. В прошлом выпуске мы с вами запустили первую московскую канализацию. Конец 19 века, от крестьянской заставы до района Марьино. Сегодня посмотрим, как обстояло с личными и общественными туалетами, туалетной бумагой, ну и прочими жизненно важными атрибутами. Вот почему мужчины столько проводят в туалете? Причем, я бы сказал, исторически. А тут надо понять быт обычного, еще советского гражданина. Скажем, начало 1960-х годов. Это значит что? Что, скорее всего, все детство ты провел в коммуналке. И там не то, что в туалете не засидишься. Коммуналка – это пространство, в котором личной жизни нет вообще. Ну, скажем, квартира в бывшем доходном доме. 8 комнат, 1 туалет. До революции 17-го года в этой квартире жила одна семья. Папа, мама, четверо, скажем, детей, плюс прислуга. У нее тоже своя комнатка. После революции квартиру отобрали в пользу бедноты. Плюс в город хлынуло крестьянство спасаться от холода, голода. Всех надо куда-то заселить. Куда? Столько новых домов быстро не построишь. Значит, бывших, то есть буржуев, уплотняем в их же бывшей квартире. То есть этим вот восьмерым оставляем, ну, от щедрот две комнаты, а в остальные шесть заселяем еще шесть разных семей. Туалет на всех остается один, кухня остается одна, и прихожая тоже одна. И вот в этом пространстве, которое внезапно стало тесным, все сталкиваются лбами, а чтобы попасть в туалет, занимают очередь. И нетерпеливо стучат в дверь, если кто-то внутри засиделся. Вот как раз про те времена повесть Михаила Булгакова «Собачье сердце» и ее экранизация Владимира Бортко. Евгений Евстигнеев в роли профессора Преображенского, которого, правда, уплотнить не сумели. Вот они, врачебные связи.
5: Мы к вам, профессор, вот по какому делу. Мы управление нашего дома. Пришли к вам после общего собрания жильцов нашего дома, на котором стоял вопрос об уплотнении квартир дома.
6: Кто на ком стоял? Потрудитесь излагать ваши мысли яснее.
5: Вопрос стоял об уплотнении.
6: А вам известно, что постановлением от 12.04.24 я освобожден от какого-либо уплотнения?
5: Известно. Но общее собрание жильцов нашего дома, рассмотрев ваш вопрос, пришло к заключению, что в общем и целом вы занимаете чрезмерную площадь.
7: Совершенно чрезмерную.
5: Вы один живете в 7 комнатах?
6: Живу и работаю в 7 комнатах. И желал бы иметь 8-ю. Она мне необходима под библиотеку.
8: 8-ю? Вот здорово.
7: Это неописуемо.
5: Извините, профессор, но общее собрание жильцов нашего дома просит вас добровольно, в порядке трудовой дисциплины, отказаться от столовой. Столовых нет ни у кого в Москве.
7: Даже у Айседоры Дункан.
5: А также и смотровой. Кстати, смотровой можешь соединить с кабинетом.
8: Вполне.
5: Правильно, товарищ?
6: И где же я должен принимать пищу?
8: В спальне.
5: В спальне.
6: Очень возможно, что Айседора Дункан так и делает. Может быть, она в кабинете обедает, а в ванной режет кроликов. Может быть. Но я и не Айседора Дункан. Я буду обедать в столовой, оперировать в операционной. Передайте это общему собранию. А мне предоставьте возможность принимать пищу там, где ее принимают все нормальные люди. А не в передней и не в детской.
9: А в начале 60-х ты с семьей получаешь отдельную квартиру. Да, она не твоя, а государственная. Да, пятый этаж без лифта и мусоропровода. Да, панелька с тонкими стенами. Да, 33 квадратных метра. Зато у тебя первая в твоей жизни собственная жилплощадь. Мимо твоей спальни больше не топают соседи. На твоей кухне не выясняют отношения из-за чужого примуса. А еще у тебя твой собственный унитаз. Это же непредставимая роскошь. Да, конечно, у тебя семейство, и дети, и вторая половина. И на 33 метрах никуда ты от них особо не денешься. Но остается туалет, пространство, в которое, по молчаливому уговору, никто не может вломиться и нарушить твою приватность. Только здесь мы можем гарантированно побыть в одиночестве. Единственное место в доме, в котором тебя точно не побеспокоит. Личное пространство, хотя бы временно. А если там еще и газетку развернуть, или книжку, А сейчас с мобильниками и Wi-Fi в туалете, в принципе, жить можно. Кстати, на «Серебряном дожде», на котором вы сейчас слушаете эту программу, до сих пор хранится табличка из нашего туалета с надписью на русском и английском. 28 мая 1997 года в этом туалете заперся и 30 минут не мог выйти великий модельер Клод Монтана. Будьте внимательны. А откуда наши любимые унитазы? Но сейчас большой выбор, и отдельно стоящие с бачком, и инсталляции, полноразмерные, и укороченные. Вот их, мужчины, не берите. С подогревом сидений и вообще с пультом управления. Но в основе своей это что и кто? Нет, ну первые распервые чаши для любой нужды – это вообще древний Китай, это еще до нашей эры. Но вот более-менее привычный нам унитаз с бачком и подключенный к общей системе – это Англия, 1883 год. Такой Томас Твайфорд апгрейдит прежние модели и получает фаянсового друга с деревянным сиденьем. Называет он свое произведение «Юнитес», то есть «Единство». Бачка и чаши имеются в виду, но мы с вами понимаем, это единение души и тела, и запускает в продажу. И, кстати, с названием «Юнитас» у нас происходит ровно то же, что потом с «Ксерокс» или там «Джип» становится именем нарицательным. Никто в Англии или в США унитаз унитазом не называет. «Левейторы». Между прочим, и содержимое унитаза может быть объектом исторической науки. В 2021 в Британском музее выставили какаху викинга, который жил и жил полной жизнью где-то 1200 лет назад. Отложил в какой-то день своего то ли 9-го, то ли 10-го века 20-сантиметровый артефакт 5 сантиметров в диаметре. И спустя 12 веков этот капролит нашли и теперь экспонируют. Все приходят, созерцают, восхищаются. Вспоминаю бессмертный монолог Лёши из фильма «Квартета И. О чем говорят мужчины». 2010 год, режиссер Дмитрий Дьяченко.
10: Современное искусство – очень тонкая вещь. Я был в Нью-Йорке, музей Гуггенхайма. 5-й этаж, современное искусство. Захожу. Смотрю на картину. Желтый параллелепипед. Подпись. Желтый параллелепипед. Я думаю, ну вообще-то 100 лет назад Малевич что-то в этом роде уже нарисовал. Тема закрыта. Ладно, иду дальше. 2 треугольника, красный и синий. Подпись. 2 треугольника, красный и синий. А я думаю, что это? А это, оказывается, 2 треугольника. Иду дальше. Смотрю, куча мусора. Обнесена веревочка и подпись.
11: Куча мусора.
10: Вот. Камиль стал уже разбираться в современном искусстве.
11: А то.
10: Дальше я легко угадывал название. Но иду дальше. Смотрю, Туалет. Ровно такая же веревочка. И подпись. Туалет не работает. Я стал думать. Это туалет не работает? Или это произведение искусства под названием «Туалет не работает»?
11: Так, и что оказалось?
10: Не знаю. А я подумал, туда же все равно писать нельзя. Потому что либо туалет не работает, закрыт он, нельзя. Либо ты насышь в произведении искусства. Прямо художнику в душу. И пошел искать произведение искусства под названием «Туалет работает».
9: Вот еще заметил, люди, если подумать, делятся на две категории. Одним все равно, а других бомбит, когда рулон туалетной бумаги повернут не в ту сторону. А вот какая из них не та? Ну, исходя из жизненного опыта, предположу, что у большинства из нас рулон листом наружу. Ну, увидел, взял, оторвал. Спрашивал я у немногочисленных сторонников варианта «листом к стене», чем они руководствуются. Это же неудобно. Искать вот этот снизу свободный конец. В общем, общее объяснение такое. Нам где нравится, когда рулон к нам лицом. Вот весь. Эти же люди, кстати, и обувь обычно ставят пятками к стене. По той же причине. Чтобы на них смотрело. Кстати, Дженнифер Энистон в туалете всегда перевешивает бумагу так, чтобы она стены листом не касалась. А вот этот вот рулон, который рядом с нами висит, и неважно какой стороной, рулон откуда? Почему-то бытует миф, будто первую туалетную бумагу в СССР начали выпускать только в 1969 году, что потом дало повод для сарказма, мол, Днепрогэс запустили, человека в космос запустили, а вот задницу культурно подтирать не запустили. Ну, это, знаете, примерно как упрекать СССР в отсутствии интернета, как будто он в остальном мире где-то был. Но вопрос чистоплотности. Ладно, сейчас биде и туалетная бумага. До них газеты. А до газет мы личную гигиену чем соблюдали? Вот поставлю вопрос ребром. Чем подтирались до газет? И оставим шуточки вроде. У тебя что, майка короткая? Не, ну, тут все зависит от достатка, конечно, как всегда. Обеспеченные соблюдали шерстью и тканью. Остальное лопухом или пучком соломы. Ну, спасибо матушке природе, ни в чем не обделила. И везде так было, и во Франции, и в Германии. А если ты в Древнем Риме, и ты патриций или патрицианка, то ты используешь терсории. Терсории – это палка, на конце которой морская губка. Примерно как ёршик, только вот для тела. Причем сидишь ты на скамье в общественном туалете, но в каком? Все в мраморе, и скамья под тобой мраморная, в центре комнаты фонтан, и оркестр играет. Обсуждаешь с соседями, как Спартак вчера выступил в Колизее. Вот это действительно юнитас, то есть по-латыни «единение». А то, что мы оставили под скамьей, потом собирают рабы и жидкую часть используют для стирки наших с вами хламид. А когда император Веспасиан вводит на эту урину налог, к его сын Тит подходит. Ну, ты, батя, дескать, да чего дошел-то вообще? И папа сыну тычет под нос монету с первого сбора налога и спрашивает: «Олет?» Мол, воняет. Тот ему: «Нон олет». Ну, вот нам и знаменитая «пекуния нон олет». «Деньги не пахнут». Туалетную бумагу на Западе потом изобретали всю вторую половину XIX века. Сначала нарезанную в пачках, потом в рулонах, потом придумали перфорацию для легкости отрыва, потом втулку, чтобы удобнее вешать. Дальше там многослойность, и массовым туалетная бумага становится где-то к 1930 годам у них. У нас в это время, начало 30-х, голод на юге, да и после этого туалетную бумагу печатают вяло, в пачках, и сами граждане ее не понимают. Ну, есть же газеты, есть вон лопухи, в конце концов. Чего зря тратиться? Но постепенно советская власть доводит до граждан, что личную гигиену надо соблюдать интенсивнее. И вот тут на помощь нам приходит газета. Ну, в СССР любая семья выписывает этих газет от 3 до 15. Каждый день их кипы в любом доме. И газета – это изделие не двойного, а многократнейшего назначения. Абсолютно универсальная вещь в хозяйстве. Постелить вместо скатерти, обклеить стену до обоев, растопить печку, обмахиваться на жаре, в кошачьем лотке вместо наполнителя, муху убить – Ну, продолжать можно бесконечно, и это помимо, собственно, чтения. Но вот основополагающее, что было в газете, это возможность использовать ее потом в туалете.
6: А если вы заботитесь о своем пищеварении, мой добрый совет, не говорите за обедом о большевизме и медицине. И Боже вас сохрани. Не читайте до обеда советских газет.
12: Да ведь других нет.
6: Вот никаких и не читайте. Я произвел 30 наблюдений у себя в клинике. И что же вы думаете? Те мои пациенты, которых я заставлял читать правду, теряли в весе. Мало этого. Пониженные коленные рефлексы, скверный аппетит и угнетенное состояние духа. Да.
9: Вот у кого-то в советской семье была объединяющая традиция садиться за стол и всем лепить пельмени. А я вот из своего люберецкого детства запомнил совсем другое занятие, когда семья садится за общий стол и дружно заготавливает газетки на следующую неделю. Складывают под нужный размер и ножичком по швам разрезают. И всю неделю потом эта пачка уменьшается на унитазе. Советский писатель-диссидент Владимир Войнович, после того, как его выслали из страны, писал «Антиутопию. Москва-2042». Главный герой попадает в коммунистическую Москву будущего и там заходит в КЕБИСОТ – кабинет естественных отправлений. «А есть ли у них бумага?» – подумал я с тревогой. Во времена развитого социализма, насколько я помнил, в общественных уборных никакой бумаги никогда не бывало, и строителям светлого будущего приходилось преодолевать определенные затруднения. Я с сомнением огляделся и убедился немедленно, что за время моего отсутствия здесь действительно произошли коренные изменения к лучшему. Была бумага. Причем не то, что там какие-нибудь обрывки, а целый рулон, намотанный на специально прикрученную к полу вертушку. Вот что значит коммунизм. Правда, бумага была газетная. Но тем более, подумал я, если кто-то газету разрезал, склеивал, значит, забота о человеке в коммунистическом обществе стоит на высоком уровне. Я ухватил бумагу за конец и потянул к себе. И тут увидел такое, к чему, откровенно говоря, был не очень-то подготовлен. Нет, этот рулон не был сделан из газеты. Это сама газета была напечатана в виде рулона. Никогда не думал, что люди будущего найдут такой простой до гениальности выход из затруднений с туалетной бумагой. Газета называлась, как и прежде, «Правда». Около полуметра занимали изображения орденов, которыми газета была награждена за многолетнюю неутомимую деятельность по перевоспитанию трудящихся, гласит «Москва-2042». Мимо упомянутого тут комбината газеты «Правда», вот тех времен, когда газета выпускалась в более традиционном формате, вот мимо комбината «Правды» мы проходим на моей экскурсии ногами «Москва-трамвайная», найти которую вы можете в Телеграме и Максе в канале «Прогулки с Игорем Наумовым». Биде в этом контексте рассматривается как такое экзотическое решение проблемы. Про биде мой любимый момент – это фильм «Данди по прозвищу Крокодил». Там неотесанного охотника за рептилиями привозят из его австралийской глуши в Нью-Йорк, заселяют там в лучший отель, и он впервые видит биде и честно пытается разобраться, что там к чему.
13: Что за дурень поставил здесь два толчка?
14: Один толчок и одну биде.
13: Биде?
14: Для того, после того, как... Словом сам разберешься. До встречи в 7.
13: До встречи.
9: Но вернемся в СССР. Вот когда до граждан доходит, что туалетная бумага – это и вправду удобная, вот тогда она и снова становится дефицитом. Очереди отпускают максимум 10 рулонов в одни руки. А рулоны-то не блоками, как сейчас, а по отдельности. А пакеты-сумки тоже в дефиците. Так что регулярно на улице можно было встретить и мужчин, и женщин, у которых эти рулоны висели вокруг корпуса на веревочке на манер почетной ленты. Евгений Евтушенко в 86-м не выдержал такого зрелища, разразился целыми стихами. Называются «Допотопство». «Эта женщина шла мимо лобного места, Пожарского с Мининым, и несла туалетные бумаги, рулоны, штук 20 как минимум, и несла не в руках, а бечевку продернув на шее. Вот какие бывают сейчас на Руси ожерелья. И была эта женщина, боже мой, чуть ли не гордой, а меня от стыда брусчатку как будто бы шмякнула мордой, потому что в России Гагарина и Шостаковича муки всех доставаний, такая стыдобища. Неужели на космос хватило ума и отваги, а ума недостаточно для туалетной бумаги? Героически строили мы неудобства, да потопство, иначе сказать не могу, да потопство. Но я верить хочу, что неспетое все допоется, что весенним потопом смоем все до потопства, и на шее любимых, чтоб выглядели с загляденьем ожерелья, какие они заслужили, наденем». Сторонники СССР до сих пор заявляют, мол, да, денег на все сразу у государства не хватало, вкладывали в приоритеты, в книги, в журналы, в брошюры, в общем, в образование. Потому, мол, у нас и была самая читающая страна, а не самая... Это... Ну, вы поняли. На самом деле, туалетную бумагу в СССР делали с 1930-х, просто в таком мизерном количестве, что не хватало даже на столичную Москву и Ленинград. Граждане использовали газетки или тряпки, которые потом стирали и снова использовали. А вот с 69-го, как наладили выпуск на «Сясьстроя» в Ленинградской области, ну вот тогда более-менее пошло. Почему первая массовая бумага в СССР была именно 54 метра длиной? Вот целую конспирологию возвели вокруг этой неровной цифры. А все просто. Для «Сясьстроя» к 69-му закупили 2 английских станка. И намотать эти станки могли, ну, при тогдашней толщине бумаги, ровно 54 метра. И вот эти 2 станка первые годы обслуживали всю страну. 30 миллионов рулонов в год. Это, кстати, много или мало? Ну, при населении 250 миллионов – это 8 рулонов на каждого советского гражданина в год, чуть больше полурулона в месяц. Да, там открывались и другие заводы, но полностью обеспечить потребности советского гражданина, который вкусил прелесть интимного комфорта, так и не смогли. Есть под Архангельском городок Новодвинск, вот у него с советских времен туалетная бумага была на гербе, официально с 1982 и по 2005 год. Герб – это 2 ели и рулон бумаги, в котором по всем параметрам угадывалась туалетка и серп и молот сверху. А ничего смешного, в Новодвинске, потому что один из крупнейших в стране ЦБК – целлюлозно-бумажных комбинатов. Чего было рулон с герба убирать? На самом деле ведь гордость города всей стране с задницы подтирал. Не о том ли говорил герой раннероссийской комедии Владимира Меньшова «Ширли-мырли», когда сподвигал своих бандитов на большее свершение?
15: Я его из-под земли достану. Едем.
16: Ай, мамеша. По-маленькому.
15: Только по-маленькому.
16: Ага.
15: По-большому будем, когда алмаз вернем.
9: Да, должен заметить, с годами туалетная бумага теряет в размерах. Советская была поначалу где-то 13 на 13,5 сантиметров каждый лист, потом уменьшалась. В наше время, вот сейчас померил обычную туалетную бумагу 9,5 сантиметров шириной. Это ж курям насмех. Какую тут гигиену можно соблюсти этакой ленточкой? Но если вы живете настоящей красивой жизнью, то вы пользуетесь 5-слойной бумагой отечественного производства, которое еще и сильно шире, чем у конкурентов. Если надо название, пишите мне в комменты в моем канале «Прогулки с Игорем Наумовым». Подскажу бренд. Заодно знакомитесь со списком моих экскурсий на ближайший месяц. Любые доступные соцсети, включая Telegram и Макс, «Прогулки с Игорем Наумовым». И вот еще что. Вот всем хороша Москва в середине первой половины 21 века. Центр, ну, просто загляденье. Одна проблема – общественные туалеты. Их либо нет, либо они такие, что близко подойти боязно, не то, что оказаться внутри. Нет, ну, если прижало, конечно, воспользуешься, но терпеть будешь до последнего. Или попросишься в кафешке. Причем это же вековая нерешенная проблема. Первые общественные туалеты в Москве – это где-то середина 19 века, и они для публики попроще. Сначала это такие подобия кабинок, без крыши, внутри скамейка с дырками и внизу выгребная яма. К концу 19 века начинаем понемногу окультуриваться, и в плане отхожих мест тоже ставим такие ретирадные павильоны. Ретирада, как мы знаем из краткого курса туалетной лексики, в другом выпуске была. Ретирада – это отступление, отход. Но места все равно неуютные, так что граждане в те времена по-прежнему предпочитают отойти за ближайший угол. Но одно такое – ретирадное место работает по прямому своему назначению до сих пор. 21 век. Самый старый туалет в Москве из тех, что до сих пор работает, прямо сейчас можем найти и воспользоваться им в Хамовниках. Вот подъезжаем к скверу Девичьего поля со стороны Большой Пироговской. И вот этот вот бежевый домик, прям здание, а не кабинка, в стиле модерна, это 1890-е годы, немецкий архитектор Максимилиан Геппенер. Его же, кстати, пожарная каланча в Сокольниках, вот эта знаменитая, со шпилем. А здесь общественный туалет. Но не все граждане, кстати, эти ретирадные места признавали. Больно вычурно было для простого дела. Провинциалы, говорят, принимали их за часовни и крестились. Решил Иван в мороз с крыши помочиться, тут-то его за струю и сдернули. А в нашем 21 веке это, знаете ли, очень будоражащее ощущение. Но когда пользуешься той же системой, что и до тебя в позапрошлом веке. Вообще встречал мнение, что когда садишься на унитаз, подключаешься к огромной сети из десятков тысяч пятых точек, тоже сидящих на унитазе в этот момент. Ну а после революции разруха, как мы знаем, переехала из сортиров прямиком в головы.
16: Разруха, Филипп Филиппович.
6: А что означает эта ваша разруха? Старуха с клюкой? Ведьма, которая вышибла все стекла, потушила все лампы? Да ее вовсе не существует, доктор. Что вы подразумеваете под этим словом, а? А это вот что. Когда я вместо того, чтобы оперировать каждый вечер, начну в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза, и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной у меня начнется разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах.
9: Знаю еще один исторический туалет на Динамо. Это единственная оригинальная деталь из всей сталинской еще спортивной застройки Петровского парка. Стадион «Динамо» теперь другой, малую арену снесли, бассейн снесли, фонтаны поменяли, а вот общественный туалет, как поставили 100 лет назад, так до сих пор стоит и работает. Край третьего транспортного кольца на дублере угол Московской аллеи. Вот такой круглой формы бледно-желтое сооружение. Туалет подземный, бесплатный и в абсолютно приличном состоянии. Опционально можем посетить и его, когда гуляем на моей экскурсии «Алкодинамо. Питейный квадрат и космос». Записаться можете в моем канале «Прогулки с Игорем Наумовым». Ну, Петровский парк при царях – это место променада и купеческих возлияний, а в советское время это спортивный и авиационно-космический кластер. Так что присоединяйтесь, еще 30 экскурсий и лекций найдете там же, во всех доступных соцсетях. Подписывайтесь. Канал «Прогулки с Игорем Наумовым».
2: «Прогулки с Игорем Наумовым».

0: Серебряный дождь, 100 ровно и 1/10 FM.
1: Московское время 19:00.
0: В эфире «Свобода звука». Пространство музыки без границ. От электроники до этники. От хаоса до экспериментального саунда. Как рождаются треки, собранные в трехчасовых поясах? Что скрыто в бэкстейдже? Мы говорим не только о звуке, но и о людях, процессах и идеях, которые его создают. С вами Андрей Попеску и Валентин Головачев. А также гости, музыканты, продюсеры, волшебники современной сцены, те, кто делает культуру здесь и сейчас. Встречаемся каждую субботу с 19 до 20 по Москве. Свобода звука. Настраивайтесь поудобнее.

0: Привет. Микрофон Андрей Попеску. Свобода звука под серебряным дождем. Сегодня у нас специальный первомайский, а если быть точнее, второмайский эфир. Да, Мари, привет, Мари.
1: Мир труд май тебе, Андрей.
0: Мир май диско. Да, у нас такое выражение было. А сегодня у нас в гостях под серебряным дождем. Под серебряным дождем. Релевантное настроение праздничному
1: какой,
0: дню.
1: Какое?
0: Релевантное настроение праздничному дню.
1: Как говорят такая психологи, конгруентное.
0: Совершенно верно. Создает Илья Кудрявцев, АК Funk G Beat.
2: Илю. Привет. Не знаю, слышно меня, нет?
0: Слышно, отлично. Привет. Илья у нас коллекционер виниловых пластинок, как написано у него в презентации, не сильно известный в России, но на Западе его знают как диггера и популяризатора советской музыки. Ребят, если вы видели в соцсетях кадры, где в центре идет такая пластиночка редкая какая-то и советский фанкец или еще какая-то редкость, вот это как раз Илья, Funk G Beat.
2: Прогуливается.
1: Да,
0: прогуливается.
1: Я, кстати, подписана на тебя, Илья, как спасибо. Неожиданно сейчас оказалось. И у тебя в реноме написано, что ты на Западе популярнее, чем в России. У тебя действительно в социальных сетях подписка очень такая англоязычная, судя по комментариям.
2: Так и есть, но так и получилось. И, может быть, потому что я был изначально ориентирован на это.
0: Каким образом? Ты им показывал музыку нашу отечественную, да, советскую, музыку, и она их цепляла?
2: Да, в большей
0: степени, чем какие-то винилы иностранные, да?
2: Да, не то, что в большей степени, просто это же все для
1: диггеров. Это необычно. Диггерство, да.
2: Во-первых, диггерство, во-вторых, это необычно, и, конечно, когда у нас... как сказать, мы же всегда обмениваемся культурами, правильно? Вот, и это один из способов обмена.
1: Но это как раз та история, когда российские диггеры идут в сети и видят, например, тайский фанк. И российскому диггеру прикольно.
2: Да.
1: А здесь получается такой англоязычный обмен на советской теме.
2: Мало того, да, то есть очень много ребят именно с Запада этим интересуются. И сейчас, наконец-то, наверное, как раз почему я у вас здесь сейчас... Потому что у нас в России тоже начали интересоваться советским фанком все больше и больше, насколько я вижу.
0: Вот. Ну и босса нового мы подготовили еще.
2: Да, у нас.
1: Ну вот это босса какая-то звучит.
0: Да, босса, давай. Это... Сейчас Илья сведет, и я расскажу о формулировках, которые он подбирал сегодня перед эфиром. А-ля радиоспектакль, да, какой-то у нас будет из пластинок.
2: Да, у нас будет спектакль, он уже пошел не так, как я его планировал.
0: Ну так ничего.
2: Но это будет действительно радиоспектакль.
0: Давайте, мы хотели сегодня сделать, знаете, какую передачу, поменьше говорить и побольше дать вам послушать музыки, сопроводить вашу праздничную субботу, шашлыки ваши, не знаю, поездку на дачу или уже уютный вечер у камина. Свобода звука под серебряным дождем, Funk G Beat сегодня у нас в гостях. Меня зовут Андрей Попеску, мы с вами до 20 часов. Давайте наслаждаться красивейшей советской музыкой.
1: Спектакль, который пошел не так, это всегда про радио. Вот так вот прямой эфир всегда и выглядит.
0: Да.

0: «Исследуй это».
1: Друзья, привет! С вами Роман Пак, ведущий шоу «Утро под серебряным дождем», и мы продолжаем исследовать разные важные вопросы с помощью нейронок. Итак, сегодня история про дачу. Есть у меня тесть, у него участок, 6 соток. Летний домик, баня, колодец, но без водопровода и нормальной канализации. В общем, классика. Дачной романтики много, комфорта ноль. И вот тесть задумался, может продать все это хозяйство и снимать нормальную, удобную дачу? Вода из крана, зоны барбекю, там всякие большие веранды, красота же. Как бы так вывернуться, чтобы денег от продажи хватило на аренду, ну, хотя бы лет на 10. Решил я тестю помочь. Открыл в Алисе AI ИИ-агента «Исследовать». Забил туда адрес участка и параметры дачи, которую он хотел бы снимать. Спрашиваю, что выгоднее, владеть или арендовать? Оказалось, если арендовать, то за 10 лет можно потратить чуть ли не вдвое больше, чем получить от продажи. Потому что аренда растет каждый год, плюс комиссия, залоги, переезды, мелкие расходы. А вот старая дача тестя, при всех ее особенностях, внезапно оказалась активом. Земля-то тоже растет в цене. В итоге мы поняли, что продавать участок сейчас – идея скорее эмоциональная, чем выгодная. То есть в случае моего тестя дача-владелец – это приговор, по крайней мере, пока. Так что, друзья, если у вас вопрос, где все упирается в сложные расчеты, обратитесь к ИИ-агенту «Исследовать» в Алисе AI. Сможете уберечься от необдуманных решений, как минимум.
0: Исследуй это.
2: Свобода звука.

0: Прифанкованный русский фольклор, как рассказывает Илья. Сегодня фанк G-Beat у нас в гостях. Расскажи, что это такое.
1: Да, ну, это «Петрушка», вокально-инструментальный ансамбль. В общем.
0: Называется таким... «Петрушка».
1: Да, «Петрушка».
0: А фолка здесь откуда?
1: Это, ну...
0: Сейчас мы его услышим, да?
1: Ну, это и есть фольклорная песня. Она называется однозвучно «Гремит колокольчик».
2: Ты что, не знаешь, это, во-первых, знаменитая песня.
0: Я не узнал.
2: Серьезно, «Одиноко», по-моему, да? Не однозвучно или однозвучно все-таки? Да. Однозвучно звучит колокольчик.
1: Я так понимаю, что это связано с «Ямщиком», наверное.
2: Да-да-да, это песня про «Ямщика». Очень много кто ее пел, кстати. А это 60-е или 70-е уже?
1: Это 70-е, но... Нет, да, это 70-е, все верно.
2: Ну, звучит еще как Гата Барбьери, музыка из «Последнего танго в Париже», если честно,
0: что-то
2: да?
0: Есть,
2: особенно
0: да,
2: начало
0: да.
2: Вот это «та-да-да».
1: Вы, ребята, поболтайте, мне кое-что нужно успеть.
0: Давай-давай, ставь. Илья сегодня у нас за виниловыми проигрывателями, за пультом, а не за пультом, как говорят сейчас везде.
2: За пультом просто я здесь.
0: У нас несколько пультов. Вы потом обязательно зайдите, посмотрите запись. Они выкладываются и на silver.ru в разделе программы «Свобода звука», и в наших социальных сетях «Свобода звука», латиница и слитно. Мы будем рады вашим сообщениям, что вы сейчас под эту музыку делаете, какое блюдо вы готовите или... ну, что вас окружает сейчас в данное время, в этот праздничный день? Плюс 7-903-797-6333. Любимый ваш мессенджер. Мы примем сообщение, обязательно его прочитаем и ответим. «Свобода звука» под серебряным дождем. Фанк G-Beat в гостях. У нас сегодня советская босса-нова, фанк и антуражная музыка к сегодняшнему празднику.

0: Ну, кстати, ребята, Шазам не распознает. Это вот, к слову, про интерес к музыке, когда непонятно, кто это.
1: Ну, это же круто. Это здорово. Это вокальный инструментальный ансамбль Гая, азербайджанский, очень крутой. Лучше нету того цвета песня. И мне кажется, на семерке, а это 7-дюймовая пластинка сейчас играет, найти ее в таком состоянии, как это, практически... Ну, сейчас невозможно, еще пару лет назад это можно было сделать.
2: Вот-вот-вот, Илья, почему я пригласил Илью сегодня в этот праздничный день, потому что мы работали вместе, и Илья играл свой диджей-сет, и вот так мне с такими горящими глазами рассказывал про каждую композицию. Сегодня я ему отправлял свой переделочек там на Игоря Саруханова. У нас почему-то Игорь Саруханов и группа «Круг» стала каким-то поводом для...
1: У меня, кстати, он тоже залетел в сетях. То есть у меня это был обзор, да, на сборник с его песней.
2: А,
1: и
2: да,
1: он тоже залетел.
2: А сегодня ты не будешь ставить ничего такого?
1: Нет, ну это все-таки там, да, ближе это... к груву немножко.
0: Так, грубо. Мы, да, как сегодня без Игоря Саруханова? Да что это такое?
2: Ну ладно, у нас сегодня первомайский, а Игорь чуть-чуть как будто ближе к лету.
0: Илья, а как ты вообще подсел на всю эту советскую тему? Когда это произошло?
1: Во всем виновны люди, наверное. Если начинать прямо издалека, то родом я из Вологды. Mm-hmm. Вот. И у нас там был крутой парень, его тоже звали, и зовут Илья Райтоку. Вот. И он нас приобщил к фанку. Был старше нас, может быть, там на пару-тройку лет. А потом, когда я начал копать фанк, я наткнулся на эту нишу благодаря Тенгизу. Вот. На его миксы, Soviet Mix, когда он микшировал советские разные ВИА.
0: Ну, в какой-то момент это правда стало популярной темой, где-то в 2015-м, как мне кажется.
1: Я рассказываю про 2005-й.
0: Это я понимаю, как человек в худи Вутанга, мы все понимаем, что ты не начинал с советской музыки, с советского фанка.
2: Да, вот спасибо, что пишете нам на нашу книгу «Восхищение предложений». У кого, допустим, банан за рулем, у кого-то какие-то прямо такие поэтичные описания бутербродика со сливочным маслом, тоненькой зеленушечкой, сверху селедочка. Но почему-то ничего такого приготовленного я не вижу.
0: Подожди, Наталья пишет, что она в Вене, там сегодня +25. Да. А ты хотела какой-то еды? Наталья, что у вас там в Вене на 2 мая? Была ли демонстрация, кстати, расскажите?
2: В Вене?
0: Да, ну, я видела в Италии, в Милане, там прям такая демонстрация. Демонстрация маленькая. Бутики закрыли, Прадо закрыли.
2: За труд, за май, да?
0: И за мир, да.
2: Ага, ясненько. А где нас еще слушают? Вот уже есть вопросики, сейчас я их буду зачитывать Илье. Но, честно говоря, не хочется его отвлекать от микса и заполнять опять болталкой эфиры и прекрасную музыку. Давайте слушать «Фанк Джи Бит». Сегодня в гостях у «Свободы звука» под «Серебряным дождем». Мы с вами до 20.

0: Кто-то прогуливается на велосипедах по набережной, потом на этом же велосипеде еще путешествует на корабле. Кто-то просто спаржу. Вот Веня, оказывается, видишь, Мария, спаржу с голландским соусом.
1: Голландез, да, ну, сезон спаржи сейчас, Андрей, в Европе.
0: Конечно, как я мог не знать
1: об этом? Подожди,
2: передаваемый по обоим каналам.

0: классно по обоим каналам. Кто-то отвлекается на программы и слышит сплетение слов и ударений в предыдущих песнях, не буду зачитывать. Анна, спасибо за это сообщение. В Казани музыканты едут.
1: Ой-ой-ой. То при хорошем балансе каналов звук будет исходить как бы из источника, расположенного посередине между громкоговорителями.
2: Давай послушаем умного человека.
0: Давай,
2: сейчас.
0: Давай.

0: Если этого впечатления нет, уровень громкости обоих каналов следует сбалансировать, так чтобы звучание слева и справа было одинаково.
1: А у вас сбалансированное звучание?
2: Должно быть обязательно. Вы там проверьте, не ушло ли 2 лишних децибела в правый канал. Давай, Люк, что это?
3: Это тоже уникальная, интересная пластинка в помощь любителям грамзаписи. На самом деле она была сделана для того, чтобы вы в советское время могли проверить свою радиолу. И в основном там такие сэмплированные звуки на, ну, между треков. И голос диктора рассказывает, как это нужно сделать. Но... И даже этот голос диктора, и получилась потрясающая композиция, которую я часто играю. Это самая настоящая босса-нова. Мне так кажется, по крайней мере, я так чувствую.
2: Ребята, я знаю, что хочу вам пожелать всем. Чтобы вы также любили свое дело и с такими горящими глазами относились к нему, как наш сегодняшний гость Илья. Фанк-джи-бит в гостях у «Свободы звука» под «Серебряным дождем».
1: Да. Но вот у моих бабушки, дедушки никогда не было такой пластинки, которая настраивала звук. У тебя была такая?
2: Нет.
1: Я просто впервые сталкиваюсь с этой пластинкой. Где ты ее нашел?
3: Опять же, на самом деле у нас, у диггеров, наверняка не только я не знаю. Вот. Хотя я некоторые вещи, как это говорится, не палю. Но спалился вот сегодня. Где угодно
2: нашел.
3: Можно ее найти.
2: А можно, какую-то самую там невероятную историю о твоем там каком-то запомнившемся приобретении, не знаю. А
3: если позволите немножечко
1: помиксовать.
3: Позже. Чуть-чуть. Да.
2: Давай.
3: Я расскажу. А, кстати, это было. А давайте сейчас.
2: А давай. А да, рассказывай.
3: Это было на прошлых выходных в Самаре. Я играл в Самаре на дне рождения крутых ребят. Квинс, Самара, привет. И мне ребята говорят, сходи, вот тут у нас за углом магазин. Попробуй, там, может быть, дигнешь, может быть, найдешь что-нибудь редкое, интересное. Вот. Я у них спрашиваю, вы сами туда ходили? Ну, да, там периодически заходят, там что-то можно найти. И я туда захожу. На второй полке я нахожу мега редкий джазовый альбом «Калаш» советского издания. Это 1970-й там тоже год. Это то, что невозможно найти в принципе уже сейчас.
2: Сколько стоит? Вот,
3: ну, долларов 200-250 стоит эта пластинка.
1: Угу. Ну, это прилично.
2: Прилично,
1: честно сказать.
2: Да.
1: Мы сегодня жаловались, что за 10 тысяч как-то дороговато для нас, Александр.
3: Нет, я ее не покупал за 250 долларов, конечно, нет. Я сторговался за честные 1500.
1: Ты ее хочешь продать за 250?
3: Нет, нет, нет, это то, что не продают. Потому что такую ты найдешь один раз. Ну, то есть... Да, так и есть, правда.
2: Фанк-джи-бит, «Свобода звука».
3: И «Водограй».
2: Под «Серебряным дождем». Прекрасного настроения.

0: Хорошая формулировка от слушателя. Ностальгии по прошлому, в котором никогда не был. Испытываете ли вы сейчас такие ощущения, те, кто не жил в советское время и не слушал тогда эту музыку? Насколько она, Мария, как ты думаешь, насколько она была популярна тогда в широкой аудитории?
1: Но смотри, я замечаю такую вещь, что люди, которые были маленькими и слушали такую музыку, они, ну, как бы сказать, поколения имеют отторжение к музыке отцов. Вот часто такое бывает. И те, наверное, кто в 70-е были маленькими, вот, не знаю, возможно, сложно как-то к ней относиться. А те, кто, например, в 90-е были маленькие, это не моя музыка, да, но это не музыка моего детства, скажем так, да, вот Игорь Саруханов, это ближе к моему детству. Именно поэтому мы с тобой не любим Игоря Саруханова.
0: Почему я люблю?
1: Нет, прошу прощения, но ты понимаешь, о чем я говорю. И вот для меня в этом нет ностальгии. Вот в чем дело. Такое ощущение, что это переоткрытый заново пласт музыки. То есть это музыка, ну, не знаю, там...
0: Ну, то есть я к тому, что... Это, наверное, какой-то пласт такого андеграунда, условно, того времени. Ну, то есть была какая-то более популярная история... масс. Была какая-то вот такая. Мне думают, что вот эти пластинки и, там, и с настройкой это и так далее, наверное, это что-то...
1: Да. Я сейчас выпущу твою любимую отбивочку, да. И, кажется, Илья что-то хочет нам сказать.
0: Да-да-да.
2: Свобода звука.
0: Сейчас, секунду.
3: Хотел сказать, что занимался тут сейчас бит-джанглингом.
0: Что это такое, бит-джанглинг?
3: Это когда берется один сэмпл, две одинаковые пластинки, и каждый из этих сэмплов играет, сменяет друг друга по очереди. И таким образом создается ощущение, что эта мелодия длится гораздо дольше. Да. И мне приходится это делать, потому что советские композиции, они очень часто меняют стиль свой. То есть на протяжении одной песни они могут...
1: То есть они синкопированные такие, да? Ломанные немножко по ритму. Не джангл, конечно,
3: в общем,
1: но...
3: Нет, там просто меняется стиль. Меняется стиль 5 раз, может, в какую-нибудь...
1: А смотри, у тебя сейчас крутятся 2 пластиночки сразу.
3: Сейчас я просто... Одна из них может не крутиться, потому что я не могу одновременно делать биджанглинг и говорить.
0: А как будто они 2 сейчас звучали, хотя канал был убран, странно.
1: Ты знаешь, это такая мне концепция просто показалась, поэтому я и спросила.
0: 2, да, играла?
1: Да, да.
0: Лейеринг получается.
3: Концепция. Из наушников, может быть.
0: А, да, точно.
1: Лейеринг — это когда один трек накладывается на другой.
0: Слои, да, ты накладываешь слои, и в саунд-дизайне есть такая история. Пишет нам Нина, кстати, у Саруханова есть отличные малоизвестные песни. Да, у Саруханова и известные песни отличные тоже. Я, кстати, вот тут приглашаю вас послушать и убедиться в этом. 7 мая в Перепелюбар я презентую там свой проект «Огни эстрады». Зайдите в Телеграм, в какой-то канал, да, «Огни эстрады», и там найдите анонсик. 7 мая приглашаю к 20:00. Буду включать неожиданные версии знакомых всем композиций.
1: Но про Саруханова я только хотела сказать, что музыка, на которой ты растешь, и которую слушают твои родители где-то, она, как правило, тебе не заходит. Вот, собственно говоря, и все, скрип колеса. Вот и весь мой спич.
0: Да,
1: так.
0: Да.
1: Но зато это уже заходит твоим детям, например.
0: Да, why not? Сегодня музыка в миксе от Funk J-Beat под серебряным дождем в программе «Свобода звука». Илья у нас в гостях. Вы заходите к нему в соцсети Funk J-Beat, как КГБ посерединке, Funk J-Beat. И посмотрите, какая огромная коллекция у Ильи. И здорово, что он пришел сегодня к нам поделиться частью. Приятного прослушивания.

0: что такое, кстати, жертвы красоты? Вот сейчас было сказано. Бродят жертвы красоты.
1: Слушай, а мне, у меня они визуализировались, как будто эти жертвы.
0: В смысле, просто красивые женщины идут жертвы красоты? Или это мужчины, которые жертвы красоты?
1: Наверное, это те, которые уже стали некрасивые, пытаясь стать красивыми очень. То есть такое было желание огромное стать красивым, чтобы, вот, знаешь, лучший враг хорошего. Есть
0: ты смотришь уже из хирургического кабинета 2025 года.
1: Наверное, да. Из окна автомобиля я смотрю.
0: Подожди, давай еще послушаем.

0: Жертвы красоты имелось в виду жертвы моды. Все, я поняла. Да.
1: А какие-то, да, ультрамодных каблучков. Вообще, так все там тепло в этих песнях. Желаем вам такого же тепла. Пусть вас сопровождает этим субботним вечером. Мы до 20.00 подсядем.

0: сидит, улыбается на то, как я играю на воображаемой гитаре.
1: Бас-гитаре. Это басуха.
0: Воображаемый. Меня он почему-то под эту музыку тянет на чем-то воображаемом поиграть. Да?
1: Музыка для воображаемых инструментов.
0: Да. Вы тоже там на чем-нибудь сыграйте.

всем спасибо, что пишете на нашу книгу «Восхищение и предложение» плюс 7-903-797-6333. Очень много просьб, таких ожидаемых, что ничего не шазамится и просят поделиться плейлистом. Давайте, знаете, как поступим? Заходите в соцсети «Свобода звука», в наш канал «Латиница и Слитно», и там будет анонс сегодняшнего эфира. Давайте в комментариях, мы пообещаем вам оставить вместе с Ильей трек-лист и информацию. А так заходите в FunkGBeat во всех соцсетях и следите за тем, что выкладывает Илья. Там, поверьте, гораздо больше эксклюзива, чем может поместиться в наш маленький час. И я думаю, что в грядущем сезоне вы услышите Илью в рамках наших шоу-кейсов «Свобода звука». О них расскажем позже. А сейчас давайте послушаем классную. Как тут написали, что раньше это была инструментальная джазовая музыка советская, инструментальная, если сказать, а сейчас стал фанк. Да? Ну, как-то так превратил.

0: это...
1: Почему? Расскажи.
2: Но мы сейчас слушали не фанк.
1: Да.
2: Во-первых...
3: Это более джазовая история была?
2: Более джазово играть. Джаз, босанова, немножко румбы. Как вначале мы обсуждали и говорили, что сегодня будет. Сегодня будет сказка, и мы погружаемся в разные... И республики, кстати, в том числе.
1: А расскажи, пожалуйста, что это? Вот прямо тут еще три сообщения, пока мы говорим, не шазамится. Сейчас только к микрофону Илья вернется.
2: Это Анатолий Кальварский. Я покажу вот в камеру еще для тех, кто смотрит прямые.
1: Дизайн какой, да?
2: Ну, какие обложки. Ну, дизайн такой, так себе.
1: Да, самый классный, простой. Классный дизайн. Угу. Скажи, пожалуйста, вот еще, кстати, вопрос. Вот эту советскую музыку ты дома прослушиваешь на советских проигрывателях или на современную?
2: Конечно, нет.
1: Вот, а почему?
2: Ну, слушай, это же про качество. То есть, про качество. Когда-то, если бы у меня бы не было бы возможности, был бы только советский проигрыватель, безусловно, я бы слушал бы только на нем. А так, мне так кажется, что советский проигрыватель, простите, от качества далек.
1: Ну, к сожалению, не доделали. Но зато
2: много
1: классная.
2: Многое советское далек.
3: Ну, кстати, одно время у нас работал Сергей Кальварский, который кинопродюсер, и Анатолий Кальварский – это как раз папа Сергея Кальварского.
1: Вот как.
3: Сережа,
1: всем,
3: привет.
1: Всем Кальварским привет.

0: Это такой советский смус-джаз, да? Вот Квинси Джонс, который занимался какой-то такой темой.
1: Грувит вообще прям здесь, грувит. Да. Мы растанцевались.
0: Кто это?
2: Это ансамбль «Мелодия». Это все так просто.
0: Всего лишь навсего, да?
1: Вот так-то.
2: Ансамбль «Мелодия».
0: Хорошо.
1: А сколько там, сколько было?
0: Сколько было ансамблей, да, интересно?
2: Сколько было составов, может быть?
1: Да-да, сколько человек вообще играет?
2: Слушай, но на самом деле это космос, сколько играло человек. Мне сейчас сложно говорить о цифрах, потому что я не силен вот прям в такой глубокой археологии, чтобы посчитать.
1: А мне, знаешь, что сейчас представилось? Форматы модные сейчас в наушниках, когда собирается большой коллектив. Снарки Папи такой есть пример. И в наушничках раздают такое. Вот мне почему-то думается, что «Мелодия» бы такой формат классно подошел бы. Как ты думаешь?
2: Я думаю, да. И самое классное, да, что... Я просто хотел, видимо, сказать еще про «Мелодию».
1: Давай.
2: И немножко, да, меня перебило. Если посмотреть на конверты как раз пластинок тех годов и посмотреть обычно, вот, например, «Мелодия», например, ансамбли. И там, наверное, будет стоять человек 10 или 15. Представляешь, сколько там человек участвовал в этом ансамбле. И даже какие-то взять веселые ребята или еще там какие-нибудь самоцветы. Их там всех много. А потом в 80-х годах проявляется драм-машина. И остаются только солисты. И вот мне так кажется, что это было...
0: Скоро останется один искусственный интеллект.
1: Да,
0: перефразировать, да. Сейчас просто ИИ поставят.
1: Ну ничего.
0: Смахнем скупую слезу.

0: За диджейским пультом у нас сегодня Funky Beat. Илья, наш друг, делится своими находками, за что мы ему признательны. И судя по количеству ваших сообщений, этот эфир вам тоже очень понравился. Нам очень приятно. Отвечая на вопросы, где это все можно будет услышать и прочитать трек-лист, плейлист, на нашей страничке «Свобода звука» на сайте «Серебряного дождя» silver.ru, «Свобода звука», заходите. Мы обязательно выложим и видеозапись. Вы посмотрите, как Илья играл на пластинках и сводил. В наших каналах коммуникации «Свобода звука» латиницей слитно. И заходите на аккаунты Ильи в его соцсетях. Funky Beat, как пишется?
1: Funky Beat, да, ну, латиницей Funky Beat.
0: Funky Beat, находите,
1: а еще можно,
0: и пишите.
1: Пятницу следующую послушать.
0: Вот, я, это следующий вопрос. Где? Где?
1: Это на Маяковской. У ребят-архитекторов они открыли бистро. Кафе бистро. И мы решили в пятницу следующую в 8 вечера устроить там, это 8 мая. Устроить там тоже день такой вот джазовой музыки советской. Приходите.
0: Приходите послушать Илью. Где еще раз?
1: Кажется, они называются бистро кор. Кор, вроде как.
0: Это все...
1: Кор, бистро. В общем, это на Маяковской.
0: Подписывайтесь на Илью в соцсетях, там обязательно будет вся информация. И не забывайте заходить к нам в телеграм-каналы и во все другие соцсети. «Свобода звука», латиницей слитно. Сегодня с вами был я, Андрей Попеску, Мари Армас и Funky Beat на виниловых пластинках. Мы вам желаем прекрасного настроения, всех с праздниками. Илюх, спасибо тебе большое.
1: Вам спасибо, что позвали, Андрей. Я, Мария, Андрей, очень счастлив сегодня для вас и для слушателей сыграть. Вообще, это первый раз, когда играю на радио. Для меня это...
2: С дебютом.
1: Спасибо большое.
0: Очень, очень успешный у тебя дебют, я считаю. Спасибо тебе большое. А мы по субботам с 19 до 20.
2: Пока мы не... прощаемся до 16. Да. 16-го.
0: Да, я все-таки хочу еще один там виниловый микс прислать на следующую субботу. Но навряд ли, конечно. Так что, ребята, небольшой антракт и до 16 числа. Мария и так на меня косо смотрит, потому что
2: оставайся,
0: пришлось.
2: Оставайся.
0: Все, всем пока. Всех обнимаем.

0: Серебряный дождь. 100 ровно и 1 десятая FM.
1: Московское время 20 часов.
2: Эй, пипи-тук-тук! Радиостанции «Серебряный дождь» и МС Павлов представляют единственную в России программу «Доктор Диско». Все о диско-музыке, предыстории, годы расцвета, классическая диско, пост-диско, нео-диско, хаус-диско, группы и исполнители, биографии и дискографии. Если вы любите музыку, если вы любите ритм, если вы любите танец, если вы любите стиль, если вы хотите знать, что происходило и происходит в мире музыки, то эта программа для вас. «Доктор Диско» каждую субботу в 20:00 по Москве. Эй, фанки-фанки-фанки! Всем здравствуйте! В эфире еженедельный аудиотерапевтический сеанс «Доктор Диско» и врач-аудиотерапевт МС Павлов. Доброго всем диско! Ну и сперва позвольте всех поздравить с 1 мая. 1 мая – праздник труда, день труда, праздник весны и труда, день международной солидарности трудящихся, день классовой борьбы, праздник, связанный с темой труда, отмечаемый под разными названиями во многих государствах и регионах 1 мая или в первый понедельник мая. В современной России 1 мая отмечается как праздник весны и труда. Такое же название используется в Таджикистане. В Казахстане этот день отмечается как праздник единства народа Казахстана. А в Белоруссии, Кыргызстане и Украине, в Китае, Пакистане, Шри-Ланке празднуют День труда. В США праздник с таким же названием День труда отмечают в первый понедельник сентября с 1882 года. А в Японии День благодарности труду отмечают 23 ноября. Дни, посвященные труду и трудящимся, существуют в 142 странах мира. Но не все они, как я сказал, празднуются именно 1 мая. В СССР 1 мая было праздником рабочих, которые, согласно Ленину, в этот день праздновали свое пробуждение к свету и знанию, свое объединение в один братский союз для борьбы против всякого угнетения за социалистическое устройство общества. В нынешней России праздник утратил свой изначальный политический характер. Согласно оценкам некоторых СМИ, для большинства граждан страны этот день всего лишь повод для развлечений, дополнительный выходной день и начало дачно-огородного сезона. А от себя я добавлю еще один аспект, может быть, самый важный. 1 мая – это праздник, когда лето стало еще ближе, и до него осталось всего 30 дней. С праздником, друзья! И, как всегда, сперва наши координаты для общения. Как во время программы, так и на протяжении всей недели до следующего эфира. Итак, наш СМС-портал для ваших сообщений. +7 903 797 63 33. Но этот вариант ограничен временными рамками нашей передачи, то есть до конца часа. Но более удобный для меня вариант – это наш имейл. Основной способ общения – funk@silver.ru. Ну и специально открытый телеграм-канал нашей программы «Диско Москва». Там все новости, плейлисты, разные миксы. Итак, мы на связи и продолжаем общение. В этот раз я не стал выбирать никакую тему для нашего аудиотерапевтического сеанса и попросил наших подписчиков в телеграм-канале «Диско Москва» написать, что им больше всего хотелось бы услышать. И я дал несколько вариантов ответа. А. Что-нибудь новое. Б. Классическое диско 70-х. В. И то, и другое. Г. Без разницы, все равно. И Д. Указать что-то конкретное. И каково было мое удивление, когда все голоса разделились четко поровну. За новое диско и за классическое диско 70-х. А многие сразу выбрали пункт Г. Без разницы, все равно. Ну и было еще несколько конкретных заказов. Один поставит что-нибудь из советского диска и фанка. Друзья, это такая обширная тема, что ей надо будет посвятить целую программу. А то и не одну. И еще один наш постоянный слушатель и посетитель модных клубных вечеринок написал: «Хотелось бы услышать песню «Daylight» в исполнении певицы Вики Суа Робинсон». И прежде чем начать наш аудиотерапевтический сеанс и приступить к воспроизведению музыки, я решил сегодня выполнить ваше пожелание, и наш сегодняшний эфир будет называться «Как когда-то в СССР» по вашим письмам. Дорогая редакция, включите, пожалуйста, для моей бабушки песню Людмилы Зыкиной «Течет река Волга». Что-то из этого. Кстати, в одной из первых рэп-композиций, записанных в СССР, мы использовали стихи Пушкина для рэпа, и в припевах подпевала Людмила Зыкина. Но об этом как-нибудь в другой раз. Да, и сегодня утром пришло еще одно сообщение с голосом за классическое диско. И голосов за классику стало на одно больше, чем за современное диско. Поэтому я сыграю хитов 70-х чуть больше, чем современных. Но начну с просьбы поставить песню певицы Вики Сью Робинсон «Daylight». Но сперва пару слов о ней. Вики Сью Робинсон – американская певица, тесно связанная с эпохой диско конца 70-х. Она наиболее известна своим хитом 76-го года «Turn the Beat Around». Родилась 31 мая 1954 года в Гарлеме, это Нью-Йорк, США, в семье афроамериканского шекспировского актера Билла Робинсона и его жены европейки и Марианы, фолк-певицы. До 10 лет жила в Филадельфии, а затем вернулась в Нью-Йорк с семьей. Первое публичное выступление дала в 1960 году в возрасте 6 лет, когда аккомпанировала матери на сцене фольклорного фестиваля в Филадельфии. И пару моментов из ее карьеры. В 16 лет дебютировала на Бродвее в мюзикле «Волосы». Затем участвовала в других бродвейских постановках, снималась в эпизодических ролях в кино. В середине 70-х подписала контракт с RCA Records. И взлет ее популярности пришел с хитом «Turn the Beat Around», который стал гимном танцевальной музыки 70-х. Песня достигла 10-го места в чарте Billboard Hot 100. За нее Робинсон была номинирована на премию Грэмми за лучшее женское вокальное исполнение. Вот этот ее золотой хит, а точнее дважды золотой хит, я и предлагаю вам послушать.

Вики Сью Робинсон «Turn the Beat Around». Это дважды золотой хит. А золотым диск в США становится, когда количество проданных экземпляров превышает 500 тысяч. В дальнейшем Робинсон в основном записывала рекламные джинглы и исполняла бэк-вокал на записях других артистов. В 1999 году Робинсон вернулась к театру и выступала в собственном бродвейском спектакле «Вики Сью Робинсон Behind the Beat». Умерла 27 апреля 2000 года в возрасте 45 лет от рака в своем доме в Вилтоне, штат Коннектикут, США. Между 1976 и 1979 годами Робинсон выпустила 4 студийных альбома на RCI Records, 2 в 1976 и по одному в 1978 и 1979 годах. И песня, которую нас попросили сыграть сегодня, называется «Daylight». Она открывает альбом 1976 года, который так и называется «Вики Сью Робинсон». И вот она, пожалуйста. Да, и не забывайте, что энергия, которую мы получаем от прослушивания музыки, намного больше, если мы воспринимаем ее в движении. Фанки!

Вики Сью Робинсон «Daylight». Так звучала музыка в 1976 году, и под такую музыку танцевали в клубах. А теперь переходим к вашим просьбам. В нашем телеграм-канале «Диско Москва», где ведется активная переписка с нашими слушателями, я задал вопрос, что бы вы хотели услышать в программе «Доктор Диско» в этот раз. И многие написали, что хотят музыку 70-х, классическое диско. Нет проблем. Для этого и существует программа «Доктор Диско», чтобы именно эту музыку и воспроизводить на просторах нашей необъятной родины. Но по итогам получилось даже больше, так как мы вещаем через интернет, а это значит, что нас слушает весь мир. И об этом я могу судить по вашим письмам, которые вы присылаете на электронную почту нашей программы funk@silver.ru. И я сейчас с удовольствием выполню ваши пожелания и сыграю микс из диско-хитов золотой эры диско, то есть хитов конца 70-х. И, как всегда, постараюсь сыграть их как можно больше, ведь каждая композиция несет в себе искорку музыкальной энергии. И когда этих искорок много, то разгорается огонь. Настоящий огонь диско, который не только заряжает нас целительной энергией, но и дает нам массу позитивных эмоций и ощущений, которые и позволяют нам продержаться целую неделю и дотянуть до следующей субботы, то есть до следующего нашего аудиотерапевтического сеанса «Доктор Диско», чтобы опять получить очередной заряд счастья и радости от музыки диско. Кстати, говоря на буржуйском языке, плейлист, а на нашем русском можно сказать список песен, прозвучавших в нашем эфире, вы, как всегда, найдете в нашем телеграм-канале «Диско Москва». Подписывайтесь, и вы будете всегда в курсе того, что происходит с диско-музыкой. Итак, погружаемся в мир диско конца 70-х. И здесь я, как всегда, напоминаю, что для достижения максимального аудиотерапевтического эффекта от нашего сеанса громкость должна быть прибавлена и басы на максимум. И еще более важно, чтобы вы воспринимали все в движении, ведь движение – это фанк, а фанк – это жизнь, фанки.

Дорогие диско-друзья, в эфире аудиотерапевтический сеанс «Доктор Диско» и врач, профессор, аудиохирург МС Павл. Еще раз поздравляю всех с праздником весны и труда. Весны, потому что становится все теплее и теплее, и до лета остался всего один месяц. А труда, потому что слушать нашу музыку без движения невозможно. Хоть что-то в нашем теле, но движется. А движение – это уже труд. Да. А труд – это целесообразная деятельность человека, направленная на создание с помощью орудий производства материальных и духовных ценностей. Это процесс, в ходе которого человек преобразует окружающий мир, создавая предметы и услуги, необходимые для удовлетворения собственных потребностей и потребностей общества. И еще одно значение – это работа, занятие, усилия, направленные на достижение чего-либо. Например, человек может трудиться, чтобы выучить язык или освоить профессию. Результат деятельности и работы – произведение. Это может быть картина, литературное произведение, научный труд или, в общем-то, даже и танец. Напомню, что сегодня у нас программа по вашим письмам, и первая часть нашего аудиотерапевтического сеанса состояла из музыки 70-х, так как ровно половина подписчиков нашего телеграм-канала «Диско Москва» высказались за то, чтобы сегодня услышать музыку 70-х, то есть классику диско, а вторая половина написала, что ей хочется услышать что-то новое. И теперь я порадую вторую половину наших слушателей, но надеюсь, что не разочарую и первую, так как сейчас я поиграю музыку, которая называется «New Disco», а это современная формы диска, либо новые мелодии песни в стилистике диска, но сыгранные современным звуком, либо ремейки старых диско-хитов, но опять же с современным звуком. И вот сейчас вы сами все услышите и многие треки узнаете. Продолжаем наш праздничный аудиотерапевтический диско-сеанс, а для тех, кому не терпится и кто хочет поделиться своими впечатлениями от услышанного, напоминаю наши координаты для общения. СМС-портал для ваших писем +7 903 797 63 33. Этим номером вы можете пользоваться до конца часа. А также самый надежный и круглосуточный вариант – это имейл нашей программы funk@silver.ru и наш телеграм-канал «Диско Москва». Жду ваших сообщений и кое-что, может быть, зачитаю в эфире. Ну а сейчас продолжаем движение, но уже под «New Disco». Фанки!

0: МС Павлов. Доктор Диско.
1: Yes! И снова фанки-фанки-фанки. Да, с вами МС Павлов, доктор Диско, и наш аудиотерапевтический сеанс подходит к концу. Сегодня наша программа была, что называется, по письмам радиослушателей. И я выполнял ваши просьбы и играл ту музыку, которую вам хотелось бы услышать. А это была и музыка 70-х годов, то есть классическая диско, и современная музыка, которая называется New Disco. Не New Disco, новый диск, а New Disco. Не путайте. Надеюсь, вы получили очередную порцию позитивного заряда на всю неделю. А если нет, то до следующей субботы вы можете поддерживать себя, заходя на сайт «Серебряного дождя» www.silver.ru, и там в разделе «Музыка» находите программу «Доктор Диско» и можете слушать и переслушивать многие программы, которые уже были в эфире, и тем самым поддерживать свои фанковые батарейки, чтобы дотянуть до следующей субботы, когда снова выйдет новый выпуск нашего аудиотерапевтического сеанса с новой порцией радости и счастья. Ведь именно эти чувства и вызывает в нас музыка диско. Теперь новости. Концертный зал «Волна», о котором я вам рассказываю уже не первый месяц, продолжает реконструкцию. Недавно туда завезли звук, колонки, сабвуферы, и все это начинают расставлять и подключать. Также там будет видеопроекция на нескольких экранах и на всех стенах. Сложнейшая видеоинсталляция, которая будет под ритм музыки творить чудеса. Также там можно будет просматривать легендарные дискофильмы, и все это произойдет уже скоро. Некоторые говорят, что открывать клуб перед летом – это нерентабельно. Многие на лето разъезжаются в отпуска, в деревне, на даче, и что некому будет ходить. Да, это было бы так, если бы мы жили в каком-нибудь уездном городке с населением 50 тысяч человек. Но мы в многомиллионной Москве, с многомиллионным Подмосковьем и с многомиллионной радиоаудиторией «Серебряного дождя», где по субботам выходит единственная во всей стране программа о диско и фанк-музыке. Так что если кто-то и уедет, то ничего страшного, а для тех, кто останется, будет самое музыкальное лето, так как диско будет звучать постоянно. Можно сказать, это будет лето в ритме диско. Помните, в прошлый раз я закончил наш аудиотерапевтический сеанс медленными хитами «I Will Survive» и «Le Freak» и получил массу восхищенных отзывов. И поэтому сегодня решил опять пойти по этому же пути и поставить вам еще пару нежных треков из репертуара Донны Саммер. Ее мега-хит 79 года «Hot Stuff», с которого начинается ее самый знаменитый альбом «Bad Girls», и, наверное, самый скандальный трек диско-музыки «Love to Love You, Baby». Многие музыкальные критики считают, что именно с него и началось диско. Это откровенный диско-хит Донны Саммер 75 года, который занял второе место в США и пользовался огромной популярностью в большинстве стран Европы. Ну что ж, вот с этими двумя неторопливыми, спокойными песнями я вас и оставлю. Слушайте хорошую музыку, живите с хорошей музыкой, дышите хорошей музыкой. А я с вами прощаюсь и, как всегда, желаю всем любви, мира и счастья. Хари Кришна.

0: Встречают как-то Виктор Набутов и Татьяна Котина в коридоре Петра Левинского.
1: Петр, проследи, чтобы на майские тут все было нормально. Мы в отпуск.
2: Но я ведь...
3: Петр, но это только до 8 мая, потом мы вернемся.
2: Я, конечно, с удовольствием, но могли бы вы как-то заранее предупредить. Я шашлыков намариновал.
0: На майские особенное, спокойное музыкальное утро под серебряным дождем с Петром Левинским. С 4 мая будем просыпаться с классной музыкой. Хорошо проведем майские под серебряным дождем. Самые блестящие, самые неожиданные, самые значимые. 7 дней подряд мы слушаем и оцениваем выпуски всех программ «Серебряного дождя». И только один попадает в нашу рубрику «Лучшее за неделю». Слушайте каждое воскресенье в 17:00 по Москве.

Ну что же, добрый вечер, друзья. Как и всегда в это субботнее время, здесь под серебряным дождем стартовала программа Soul Kitchen. Меня зовут Даша Яструбицкая, и я рада приветствовать всех вас на своей душевной кухне. Сегодняшний эфир открыла композиция Laura от Callsender, и вообще надо сказать, что весь сегодняшний плейлист вдохновлен московской погодой прошедшей недели, такой дождливой, пасмурной, поэтому мне захотелось какой-то красивой музыкой разбавить ваш субботний вечер. Надеюсь, вечер у вас проходит отлично. Как и всегда, не забывайте, что на номер +7 903 797 6333 вы можете направлять ваши сообщения на наш смс-портал. Ну а мы продолжим. Сегодня композиций будет много. Будем слушать Джей Джей Уайтфилд, The Bambillos, Champagne Bubble Bath, Also Good. Прямо много сегодня классной музыки для вас собрала. Надеюсь, что моя музыкальная подборка сегодня вам понравится. Ну а мы продолжим с композицией All от GNBO.

из только что прозвучали под серебряным дождем. Друзья, если вы к нам только что присоединились, добро пожаловать. Это программа Soul Kitchen, она же душевная кухня. Меня зовут Даша Яструбицкая, и сегодняшним вечером я решила собрать вам классную, очень нежную такую музыку. По итогам дождливой и пасмурной недели в Москве захотелось чем-то классным с вами сегодня поделиться, поэтому продолжим. Сейчас будут The Do Rights композиции Five on the Floor, потом будет Джона Гейбриэл, потом будет Эцада Дау. Джей Джей Уайтфилд еще раз прозвучит, несколько раз, кстати, не знаю, как так получилось, но сегодня, мне кажется, две или четыре его композиции попали в плейлист. Плюс 7903-797-6333, номер нашего смс-портала. Пожалуйста, не забывайте направлять ваши сообщения. Расскажите мне, где эта замечательная, красивая, нежная музыка застала вас сегодняшним вечером. Ну а мы пока что продолжим, для того, чтобы успеть послушать всю музыку, которую я сегодня принесла в эфирную студию. И будем слушать «Five on the Floor» от «The Do Rights».

Soul Kitchen. Музыкальный проект Даши Иструбицкой. Soul Kitchen. Музыкальный проект Даши Иструбицкой.

0: Soul Kitchen. Музыкальный проект Даши Иструбицкой.
1: Вы слушаете «Серебряный дождь».
0: Soul Kitchen. Музыкальный проект Даши Иструбицкой.

Doorway to the Infinite от Шона Уолка. Это только что прозвучало под серебряным дождем. Ну что же, приближается к своему логическому завершению наш с вами сегодняшний эфир. Очень классная музыка сегодня была. Я прямо очень довольна. Супер классное настроение. Спасибо, что вы были со мной. Всем тем, ребят, кто написал, спасибо огромное. Сегодня просто очень много композиций в плейлисте. Не успеваю все читать, но обязательно перечитываю после эфиров. Итак, для тех, кто интересуется, как и всегда, меня можно найти во всех соцсетях по нику Yastrubation, Y-A-S-T-R-U. Это первые 5 букв, я с удовольствием делюсь музыкой, не только той, которую я ставлю в эфире, но вообще очень люблю делиться разной классной музыкой, которую я слушаю. Ну а мы с вами будем закрывать сегодняшний эфир. Еще одна композиция Шона Уолкота будет, которая называется Crystal Shards of Memory. Очень она красивая, очень она мне нравится. Ну а всем вам я желаю хороших выходных, отличного вечера. Спасибо большое, что слушаете радио «Серебряный дождь». И мы с вами услышимся уже буквально на следующей неделе. Еще раз спасибо, что слушаете мою программу. Ну а мы закрываем сегодняшний вечер с Шоном Уолкотом и Crystal Shards of Memory.

0: Москва и мистика.
1: У легенды, которую я расскажу, есть много версий. Уж так она полюбилась москвичам и гостям столицы. Но она, безусловно, заслуживает внимания. Представьте, 12 часов ночи. Вы ждете поезда на кольцевой линии московского метро. Подъезжает состав, в вагонах сидят пассажиры. Кто-то беззаботно общается, кто-то читает книгу, каждый занят своим делом. На первый взгляд, ничего необычного. Но если присмотреться, то можно заметить, что люди одеты по моде 60-х, а поезд старого образца. Двери открываются, но вы почему-то не решаетесь войти. И правильно делаете. По одной из легенд, этот призрачный поезд уже давно пугает пассажиров московского метро. Появляется он раз в месяц, аж с 1962 года, когда среди бела дня состав бесследно исчез. Люди, находящиеся в этот момент в вагонах, по одной из версий этой легенды, попали во временную петлю. Появилась она именно на кольцевой линии не случайно, ведь у этой ветки нет начала и конца. Получается, что круг за кругом поезда мчатся и образуют некий временной разлом, открывающий другое измерение. Несчастные пассажиры, попавшие в эту временную петлю, продолжают жить, не замечая, что история их поездки повторяется вновь и вновь. Но так как этот разлом еще не закрыт, периодически призрачный поезд попадает и в наше время. Машинист, как и в 1962 году, останавливает состав и открывает двери для новых пассажиров, которые не предполагают, что жизнь их на этом изменится навсегда.
0: Москва и мистика.

Изнанка сказок на серебряном дожде. Иностранные бабки-ёшки. Кто они? Баба Рога. Ни одно поколение детей нашей страны воспитано на сказках о Бабе-Яге. А кого боятся дети в других странах? Поговорим сегодня о Бабе Роге, которой пугают непослушных малышей в Сербии, Черногории, Хорватии и Македонии. Эта злая, уродливая колдунья имеет беззубый рот, крючковатый нос, костлявые пальцы и, как венец своего безобразия, огромный коровий рог посреди лба. Из родственников Баба Рога имеет всего лишь одну сестру из России, которую зовут Баба Яга. Сестры любят и уважают друг друга, но иногда ссорятся, пытаясь вспомнить, которая из них двоих старше. Как и наша Яга, живет Баба Рога за горами в темных лесах. Там, где солнечный луч проникает только на Иванов день, когда солнце останавливает свой ход из-за страха. Именно там она и поджидает заплутавшихся детей. Но Баба Рога не такая злая, как может казаться. Ночью она приходит к детишкам, укрывает их одеялом, если им холодно, вытирает со лба капли пота, когда им снятся кошмары. И если малыш случайно проснется, она зыркнет на него зловещим взглядом и крикнет «Бу!». Перепуганные детишки начинают плакать от страха, но Баба Рога считает, что пусть уж лучше они боятся ее, но будут им нипочем потом все страхи этого мира. В одиночку, некрасивая и старая, она несет вечный крест своей скрытой добродетели. Но когда дети вырастают, они скучают по Бабе Роге и жалеют, что она приходит только к маленьким. А кто успокоит саму Бабу Рогу? Никто. Никогда. Вот такая неординарная сестричка нашей Яги живет на Балканах. У микрофона была Ульяна Ежинская. До новых встреч на серебряном дожде. Изнанка сказок на серебряном дожде.

Вы слушаете «Серебряный дождь».

0: Серебряный дождь. 100 ровно и 1 десятая FM.
1: В Москве 2 часа ночи. В эфире радиоканал «Серебряный дождь». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-80742 от 7 апреля 2021 года, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Предназначено для слушателей старше 12 лет.

Вы слушаете «Серебряный дождь».

0: Серебряный дождь. 100 ровно и 1 десятая FM.
1: Московское время 3 часа ночи. В эфире радиоканал «Серебряный дождь». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-80742 от 7 апреля 2021 года, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Предназначено для слушателей старше 12 лет.